0: обизул оли тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Обизул ол.
1: Дорогие соотечественники, поздравляем вас с днём независимости нашей любимой страны. Пусть мир и стабильность всегда царят в каждом доме, а наша родина с каждым годом становится сильнее и процветает. Желаем каждой семье счастья, здоровья, радости и благополучия. С праздником независимости, Таджикистан!

Таджикистан – это величие гор, тепло родного дома и сила единого народа. Медиагруппа «Азия Плюс» поздравляет страну с 35-летием государственной независимости. Пусть наша родина развивается и процветает, а ее будущее наполняется миром, добрыми событиями и новыми победами. С праздником, Таджикистан!

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Маршмеллоу и Португал The Man Феникс. Трек с ощущением перезагрузки. Электронный драйв Маршмеллоу и фирменная легкая дерзость Португал The Man. Феникс звучит как момент, когда все сгорело, но ты...

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Олами ро як сухан вайрон кунад. Рубахони мурдаро шейрон кунад. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
4: 35 лет независимости, единства и движения вперед. Радио Азия Плюс поздравляет всех таджикистанцев с Днем государственной независимости Республики Таджикистан. Пусть в каждом доме звучат счастливые голоса, в каждом сердце живет любовь к родине, а над нашей страной всегда будет мирное небо. С праздником, любимый Таджикистан!

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы НИДО. Сегодня у нас последняя тема о взаимоотношениях на работе. Я тебя ненавижу, но мы должны работать вместе. Вот такая вот непростая тема. Давайте разберемся.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: О служебных романах и как с ними быть, мы уже поговорили. А вот можно ли работать с человеком, которого вы совершенно не переносите? Иногда причина такой нелюбви очевидна. Коллега вас унизил, присвоил ваши заслуги, постоянно критикует или однажды серьезно вас подвел. Но иногда человек просто раздражает. Его голос, манера разговаривать, самоуверенность, привычки. И мы не можем объяснить, почему рядом с ним постоянно испытываем напряжение. Психология предлагает интересный вопрос, что именно в этом человеке меня так раздражает. Иногда мы сталкиваемся с конкуренцией, иногда с завистью, а иногда другой человек демонстрирует качество, которое мы сами себе запрещаем. Например, очень скромного человека может раздражать коллега, который спокойно говорит о своих достижениях. А человека, который привык все контролировать, может бесить свободный и независимый сотрудник. Это называется проекция, когда собственные внутренние переживания мы частично переносим на другого. Но, конечно, не каждый конфликт является проекцией. Иногда человек действительно ведет себя токсично. И здесь важно провести границу. Не обязательно любить коллегу, достаточно уважать. Профессиональная зрелость – это способность сказать себе: «Мне неприятен этот человек, но я не позволю своей неприязни мешать моей работе». И наоборот, если человек систематически унижает, манипулирует или нарушает ваши границы, терпеть это только ради хорошего коллектива тоже не нужно. Когда меня как психолога спрашивают, почему меня недолюбливают коллеги и что с этим делать, я отвечаю примерно так: вам платят не за то, чтобы вы нравились коллегам. А вы как думаете, обязательно ли нам нравиться друг другу на работе, или достаточно научиться уважать чужие границы? Вот на этом все, мои дорогие. С вами была Нигина и программа НИДО. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Коммерцбанк Таджикистан شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
4: 8 ساعت.
5: Радиои Азия Плюс замони тоза ба фаъолият шурӯъ кардана шамагии 8 соат дар як шабона рӯз барномаҳои мустақим пахш мекард. Ин соли 2002 буд. Баъдан вақти эфир ба 12 соат расид. Баъд ба 18, имрӯз бошад радио шабона рӯзи фаъолият мекунад.
3: Коммерцбанк Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлатии Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанк Таҷикистон 2200 ё cbt.tj.
2: Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Айова, мы. Песня о моменте, когда отношениям нужна определенность. Либо у двоих есть настоящее мы, либо пора признать, что будущего нет. О чувствах без полутонов. Айова с хитом «Мы».

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан муво фихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. ایمون اینترنشنل احساسی همراهی همیشگی
3: بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است گر سخن جان نبود مرده چرا خاموش است سلیم تهرانی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنل آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است Бонки Имон Интернешнл. Дусти Молявишмо.
4: Слушай, чувствуй, танцуй.
5: Радио.

0: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
1: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: Рахами телефона и дорая реклама.
3: Чилюяк, чилюяк.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمندی تاجیکستانی و کلی همزبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. реклама дар Азия плюс.
1: Аҷибадем, ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Ма самин чиз Аҷибадемро шарики бо эътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Аҷибадем, ҷое ки ба саломатии шумо арзиш медиҳанд. Барои маълумот занг занед 986-801717.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Помоги Босси Сомуни. Твистери сироп, картошка и бельон в Пепси и Таруат Бахш. Там удар KFC формой ждет.
4: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лага.

0: а бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
1: Перестаньте зависеть от перебоев со светом. Переходите на солнечную энергию с компанией ZSCD. Официальный дистрибьютор гигантов индустрии Ryzen и Goodwee предлагает 4 умных комплекта для энергоснабжения вашего дома. Только сейчас объявлена эксклюзивная акция. Скидка 20% на 20 комплектов. Успейте купить свой комплект. Гарантия на каждый комплект 5 лет. ZSCD. Наш опыт – ваше спокойствие. Телефон в Душанбе 999-255-552.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из 3 сертификатов на 1000 сумани.
3: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Уважаемые граждане Российской Федерации, проживающие в Таджикистане, 20 сентября 2026 года в соответствии с указом президента России от 16 июня 2026 года за номером 428 состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9 созыва. Проживающие в Таджикистане россияне смогут проголосовать на избирательных участках в Душанбе и в Худжанде. Избирательные участки будут открыты 20 сентября 2026 года с 8 до 20 часов по местному времени. Избирательные участки в городе Душанбе находятся в здании консульского отдела посольства России в Таджикистане на улице Абу-Али Ибн Сино, дом 29/31 и в здании представительства МВД России в Таджикистане на улице Сануи, дом 32. Избирательный участок в городе Худжанде расположен в здании Генерального консульства России на улице Сырдаринской, дом 21. Проголосовать могут все граждане России, находящиеся на территории Республики Таджикистан и достигшие 18 лет на день проведения выборов при личной явке на один из вышеперечисленных избирательных участков и предъявлении действительного российского заграничного паспорта.
5: Рахами телефоны Дора и реклама.
6: Чилюяк, чилюяк.
1: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
7: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
8: Почему малыш никак не хочет засыпать, хотя явно устал? Действительно ли ребенку нужен режим? Или можно обойтись без строгого расписания? Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим, зачем маленькому человеку нужен режим и почему привычная последовательность простых дел может подарить малышу чувство безопасности. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Режим – это не строгий график по минутам и не правило, все должно быть именно так. Для малыша режим – это прежде всего предсказуемость и чувство безопасности. Когда примерно в одно и то же время ребенок просыпается, ест, гуляет, играет и ложится спать, его организму проще настроиться на эти процессы. Малыш постепенно понимает – сейчас будет прогулка, потом обед, а вечером – купание и сон. Особенно важен для маленького ребенка режим сна. Если малыш слишком долго бодрствует и сильно устает, ему бывает наоборот – сложнее уснуть. Поэтому иногда капризный кроха – это не непослушный малыш, а просто очень уставший маленький человек. Но не стоит забывать, что каждый ребенок индивидуален. Сегодня сон может быть чуть-чуть раньше, завтра немного позже. Болезнь, поездка или гости тоже могут изменить привычный распорядок. И это нормально. Главное, чтобы у малыша были знакомые ориентиры и повторяющиеся семейные ритуалы. Режим ведь нужен не для того, чтобы подчинить жизнь часам. Он нужен для того, чтобы сделать мир малыша понятным, спокойным и предсказуемым. А значит, иногда простое купание или вечерняя сказка – это гораздо больше, чем обычная часть дня. Это маленький островок спокойствия, который ребенок узнает и любит. Ну а максимальный комфорт для вашего малыша и надежную защиту от протеканий на всю ночь подарят подгузники «Сов Премиум». Мягкие, как мамины объятия.
7: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Сов Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Сов Премиум» – выбор заботливых родителей.
9: Шарики шоу барномаи имкон хумо бонк. Орзу аз хумо бонк дас Россия хамеша ги ба маблах. Захрей пули ва эхсоси ороми. Агар аз лимит истифода набарид, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблах барои бовари бештари шумо. Муфасал 544. Хумо аз орзу то амал.
10: Дирус ва гузашта моли тарих аст. Ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо. Як руз дар тарих.
11: خب بیدوما دارد این برنامه ما برنامه امکان و یک خبر از اپلو سالی نشر کرده است. من میخوام اون رو براتون پیشنهاد کنم. صبح امروز 14 سپتامبر دوران جوت شوری خلقی تاجیکستان بعد بیماری طولانی درگذشت. در این باره نزدیکان پیوندان با از اپلو خبر دادن و طبق اطلاعی منبع جنازه ظهر امروز در مسجد مرکزی دوشنبه برگزار میشود. احتمال می‌رود که در آرامگاه لوچوب دفن کرده شود. البته این خبر تکمیل می‌یابد و فکر می‌کنم شما بهتر بعد معلومات بیشتر رو خواهید گرفت. خب در مورد شوری خلقی تاجیکستان دوران جوت می‌دونم شما معلومات دارید و کمک بهتر نیز ما یک تفصیل یا معلومات بیشتر رو در اختیار شما خواهیم گذاشت. اما حالا یک روز در تاریخ چند سنه که با امروز ارتباط دارد. همین روز سال 2009 در دوشنبه فیلیال دانشگاه دولتی مسکو با نام لامانوسوف باز شده است. همین روز در خوجند مجمع تاریخی و فرهنگی استقلال افتتاح شده سال 2016. همین روز سال 2018 در خوروغ دانشگاه اسوی مرکزی گشوده شد. خب همین روز سال 1960 زبیح الله نوراللهیف آموزگار نامزد علمی اقتصادی تولد شد. سال 1959 تولد شد لطف‌الله سید مرادوف اقتصاددان ارباب دولتی پروفسور. سال 1966 همین روز حکمت مومینوف تولد شد دکتر علوم فیزیک و ماتماتیک. امروز در 66 سالگی در گذشته سال 1967 سید خواجه اورون خواجایف بنیادگذار قصر ارباب در خوجند قهرمان دو کاراته مهنت اتحاد شوروی بودند و سال 1901 در ولایت سوغ به دنیا آمده اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی. سال 36-52 در یک چند کالخوز ولایت سوغ همون لنین آبادی پیشتره همچنین رئیس کالخوز کار کرده بود و یک نفر بسیار مشهور هم بود. سال 52-67 در کالخوز به نام مسکو رئیسی رو با عهده میگیرد و خواجگی رو به یک کالخوز پیشقدم پختکاری تبدیل میدهد. خب سید خواجه اورون خواجایف با ساختمان و بنیاد قصر ارباب مشهور است و تا امروز این قصر پوبرجو است و یکی از کلانترین با هاشمترین قصرهای همون دوران و به حساب میرفت که یک جایه با کمک مردمی محلی با وسط حشر بنیاد شده است و اونجا بعضی دلایل های دیگر وابسته به مبلغ و وابسته به این چیز من بهتر براتون خواهم گفت. این بسیار عجیب است. همین سال 1982 جمعه الدین نویسنده خلقی تاجیکستان در 52 سالگی درگذشت و جمعه الدین را میشود گفت یکی از جسورترین نویسندگان تاجیک و او از شماره اون نویسنده است که در زمان شوروی از سیاست حزب کمونیست انتقاد میکرد. این کار را دیگر حتی جرات نمیکردن این کار انجام دهند و خصوصا همون چاپی رمان گذشته ایوم برای او بسیار شهرت آورد، هرچند که پس از نشر این اثر زیر فشار همون روبرت همون وقتی کمونیستی دور قرار گرفت و نمیدونم همه همون 13-14 هزار نسخه کتاب که سال 78 چاپ شده بود جمع کرده شده نیست کرده شده و پس از این ماجرا او را از صفحات اتفاق نویسنده بیرون کردند و با او مجله معارف و مدنیت منبر داد. اما همونو از تعقیب های حکومتی همون دور رها نمییافت و شما میدونید که در معارف و مدنیت کی اونجا سرمایه‌دار بود و چی موقع و چی وای داشت. خب سال 82 بر اثر سکته قلبی در دوشنبه درگذشت و با فروپاشی اتحاد شوروی و پس از مرگ یکی اثری گذشته ایوم سال 89 دوباره چاپ می شود و با مؤلفی خود جایزه به نام ابا عبدالله رودکی رو می آورد و این یک اندازه برقرار شدن عدالت تاریخی هم گفتن ممکن است این چیزا. و از جمعه الدین هم چنین دو دوستان اوراق رنگین و انشا در موضوع یوزوت مجموعه حکایه های چنبریوتاش نمیدونم رمان گذشته ایوم باقی مانده و او در ترجمه بده نیز اینی که پیش دست بوده و به خوانندگان بیش از 20 اثر نویسنده های جهانی رو ترجمه کرده است. خوب و مثلا معلم عزیز گلرخسار صفی و در برای جمعه الدین گفته بود که جمعه الدین از هزار روی زندگی برای زیستن و ایجاد کردن تنها یکی رو انتخاب کرد، روی حقیقت رو. این گپی بسیار بلند است. سال 2012 همین روز در 60 سالگی درگذشته نویسنده غیور عاشور. امروز سال 1812 ناپلئون شهر مسکو را اشغال کرده بود. خب و همچنین امروز سال 1960 سازمان جهانی صادرکنندگان نفت و اوپک در بغداد این که با فعالیت شروع کرده بعد امضای صادرنامه از جانب 5 کشور ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی و ونزوئلا. خب با صحیفه یک روز در تاریخ ما البته برمیگردیم کمکک بهتر، امیدوارم که این جالب است و شما البته اون رو خواهید شنید.
12: دیروز و گذشته مال تاریخ است، با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ.
13: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
14: Баста и моя Мишель «Если я буду танцевать». Танец здесь превращается в признание в любви. Среди всех людей герой хочет разделить этот момент только с одним человеком. А с кем танцевать сегодня вам, решайте под хорошую музыку на Азия Плюс.

0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
1: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Самоунер получила второй Boeing Max. В Душанбе изъяли около 2 тонн мяса, сохранившегося в антисанитарных условиях. В Душанбе пройдет первый международный фестиваль циркового искусства. Далее подробности этих и других событий. Новый Boeing 737 MAX 8 пополнит авиапарк Somon Air. Это второй самолет данного типа в парке таджикской авиакомпании. Лайнер назвали в честь основоположника классической персидско-таджикской литературы Абу Абдулла Рудаки. Отметим, что первый Boeing 737 MAX 8 Somon Air получила 27 июля этого года. На первом этапе новые самолеты планируется использовать на международных рейсах в Сеул, Пекин, Минск, а также в Лондон. В дальнейшем авиакомпания намерена задействовать их и на других направлениях. В Душанбе изъяли около 2 тонн мяса, хранившегося в антисанитарных условиях. В отношении 32-летнего местного жителя, незаконно занимавшегося изготовлением мясного фарша, а также продукции из голов и ног скота, возбуждено уголовное дело. Помимо этого, как сообщает столичная милиция, для хранения мяса мужчина использовал 9 холодильников, однако не оплачивал потребленную электроэнергию. Согласно статье 209 УК Республики, за данное преступление предусмотрено наказание в виде от штрафа до 8 лет лишения свободы. Отечественные спортсмены примут участие в 20-х азиатских играх, которые пройдут с 19 сентября по 4 октября в городах Японии, Айти и Нагоя. Таджикистан представит 107 спортсменов, которые будут выступать в 22 видах спорта. Первый международный фестиваль циркового искусства «Мир цирка объединяет сердца» впервые состоится в Государственном цирке Таджикистана с 17 по 20 сентября. Фестиваль пройдет в честь 35-летия государственной независимости республики с участием артистов из 14 стран мира. Целью проведения фестиваля является популяризация циркового искусства, содействие обмену опытом между специалистами и укрепление международных культурных связей. Фестиваль пройдет при поддержке правительства страны и Министерства культуры республики. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тароной авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профиль хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Таджикистан – наша общая родина. Наша история, наша гордость и наше будущее. Поздравляем всех жителей нашей страны с Днем Независимости. Желаем мира каждой семье, успехов нашим детям и благополучия каждому дому. Пусть над нашей Родиной всегда будет чистое и мирное небо. С 35-летием независимости, родной Таджикистан!

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
2: Хунай худробу барки доими тамин кунет. По ширкати ZSCD. Байсти фудай неруи офтоби кузарит. ZSCD намояндай расмей ширкат хои пеш сафи сухай неруи офтоби Райзен ва Гудви буда. Барой тамин خونه شما با برق دائمی 4 مجموعه موسی را پیشنهاد میکند. همین حالو تخفیف مخصوص آغاز شد. 20 مجموعه با 20% تخفیف پیشنهاد میشود. فرصت را از دست ندهید و خونه خود را با برق تامین کنید. با هر یک مجموعه 5 سال کفالت داده میشود. ZSCD تجربه ما آسودگی خاطر شما. تفصیلات با رقم 999 255 552.
3: купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
4: Найди код под защитой словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
5: или отправляй смс на номер 93 959 0000 с именем, кодом и городом.
6: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Ватанон Язис, истеклол заминей барои рушди уствор ва барои пешрафту шукуфои Тоҷикистон аст. Ҳамаи шуморо бо ҷашни истеқлоли давлатии Тоҷикистон самимона таҳният мегӯем. Бароятон хонаободӣ, комёбӣ, муҳаббат ва саодатро орзу дорем. Умедвор ҳастем, ки ба арзишҳои беҳтарин, мисли ватандорӣ ва ҳифзи истеқлол, ҳамеша содиқ хоҳем монд. Ҷашни истеқлолат муборак, Тоҷикистони азиз.

0: Соат дар Тоҷикистон 9.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ма шунидам ки вай ба Дубай бо авлопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Доброе утро с новостями к этому часу. В студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Сеуле пройдет первый саммит «Южная Корея. Центральная Азия». В Душанбе пройдет первый международный фестиваль циркового искусства. В Узбекистане подписан закон против рукоприкладства учителей. Далее подробности этих и других событий. В Сеуле 16 сентября пройдет первый саммит «Южная Корея. Центральная Азия» с участием лидеров всех 6 государств – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и самой Южной Кореи, пишет Фергана. Перед общей встречей президент Кореи Ли Джэ Мён проведет отдельные переговоры с руководителями центральноазиатских государств. Основными темами саммита станут расширение торговли, инвестиций, сотрудничество в энергетике, сфере критически важных минералов и развитие цепочек поставок. В апреле в Сеуле состоялась первая встреча высокопоставленных представителей Южной Кореи и 5 государств региона, в июне вторая в Ташкенте. Стороны обсуждали конкретные результаты будущего саммита и развитие сотрудничества по 4 направлениям: институционализация партнерства, мир и стабильность, инновации и процветание, а также гуманитарные связи. Главным итогом саммита БРИКС в Индии стало принятие Нью-Делийской декларации. В документе государства подчеркнули необходимость укрепления многосторонности при решении международных вопросов, а также урегулирования международных споров посредством диалога, консультации и дипломатии. Декларация на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке стороны призвали проявлять максимальную сдержанность и отказаться от действий, способных привести к дальнейшей эскалации ситуации. Кроме того, в документе выражена обеспокоенность односторонними тарифами и нетарифными мерами, влияющими на международную торговлю. Нью-Делийская декларация подчеркивается необходимость противодействия всем формам и проявлениям терроризма, а также усиления международного взаимодействия в этой сфере. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, вводящий отдельную административную ответственность для педагогов, применяющих насилие к детям, сообщает Министерство юстиции Узбекистана. Согласно новой норме, если сотрудник образовательной организации примет к ребенку физическое насилие, оскорбит, унизит его или подвергнет травле, ему грозит штраф до $170. Если причинен вред здоровью ребенка, дело должно рассматриваться по статье с более суровой ответственностью. Также педагогов, привлеченных к административной ответственности, на год отстранят от педагогической деятельности. Ограничение будет действовать в детских садах, школах, а также в организациях дополнительного образования для детей. Проблема рукоприкладства в узбекских школах обострилась в мае, когда в соцсетях распространилось видео из ташкентской школы 275, где учитель информатики избил 9-классника. Отечественные спортсмены примут участие в 20-х азиатских играх, которые пройдут с 19 сентября по 4 октября в городах Японии, Айти и Нагоя. На крупнейшем континентальном старте соберутся спортсмены 45 стран на территории Азии. Таджикистан представит 104 спортсмена, которые будут выступать в 22 видах спорта. Боксерша Межгуна Самадова станет знаменосцем сборной республики. Первый международный фестиваль циркового искусства «Мир цирка объединяет сердца» впервые состоится в Государственном цирке Таджикистана. Он пройдет с 17 по 20 сентября. Фестиваль пройдет в честь 35-летия государственного суверенитета с участием артистов из 14 стран мира. Целью проведения фестиваля является популяризация циркового искусства, содействие обмену опытом между специалистами и укрепление международных культурных связей. Фестиваль пройдет при поддержке правительства, а также Министерства культуры страны. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях. Я прощаюсь с вами до следующего выпуска, а эфир «Радио Азия Плюс» продолжит Субхон Джалилов со своей программой «Имко». Оставайтесь с нами.
6: Тарунай авали суатро роллер бароэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 Самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
1: Нитро Енерджи Харида, яке асе сертификат робама благогазор сомони Бурткун. Рамзро азарчаи Нитро Енерджи дар сомони Нитро нухта тиджей бакайт гир. Вайо онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шахри зист бараками 93-959 чорто сифр фирист. Иқдом ҳарзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Нитро нухта тиджей. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст надед.
2: رقم تلفن اداره رکلام
3: 41 41

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: بیار با عالم نتوان زیست هلالی عالم با چی کراید اگر بیار نباشد هلالی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالی

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация «Эмин Сармуя» запускает специальную акцию по депозиту из стеклолият. Воспользуйтесь выгодными условиями. 20% годовых. Срок размещения до 1 года. Спешите. Акция по просьбам клиентов продлена до 1 октября текущего года. Сохраните и приумножьте свои сбережения на выгодных условиях вместе с «Эмин Сармуя».
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Иксельро туме хариву, туфаро азмо мегири. Иксельро харида рамзи зери сарпушро. Дар сомай Иксель энерджи нухта азия бахкайтир. Байо онро дар шакли СМС бонайштани ному насаб. Башахри истихомат барахами навадучор хафсат автодухафт автодухафт равункун. Бахтадро бисанч. Баяки ассе сертификатро бу арзиши хазор сомони бурткун. Харузи джума суати нузда. Дар эфири радио ему суати Иксель энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шанси бурдас. Он ро аз даст на день.
0: Рахами телефонии дорая реклама. Чилуяк, чилуяк.
5: Курби аз ор. Дар Азия Плюс.
6: Бонки Миллии Таджикистан бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Таҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. Як манати озари 5 сомонии 44 дирам, як лари гурҷи 3 сомонии 54 дирам, як юани чинӣ 1 сомонии 37 дирам, як лири туркӣ 19 дирам аст. Ҳамин гуна имрӯз 1 евро 10 сомонии 72 дирам, як долари амрикоӣ 9 сомонии 25 дирам, як рубли русӣ 10.19 дирам арзиш дорад. Эмил Золя нависанд و خادم سیاسی فرانسوی گفته است که شما هرچی هم که گوید پول پول باقی میموند. وقتی که من 1 فرانک داشتم همیشه میگفتم که 2 فرانک دارم. نسبت به آنکه به شما رحمشان بیاید حسد خورن بهتر است. شما در این باره چی فکر دارید؟ و هم نمیدونید چرا این جاها همین چیز برعکس است. کسی که صدها هزار دارد همیشه با علم میگوید که تماما پول ندارد و حتی قرض دار است. چرا چنین است؟
5: قربی از اور در آسیا پلاس.
0: Твой стиль. Радио Азия Плюс.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Сегодня у нас последняя тема о взаимоотношениях на работе. «Я тебя ненавижу, но мы должны работать вместе». Вот такая вот непростая тема. Давайте разберемся.
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: О служебных романах и как с ними быть, мы уже поговорили. А вот можно ли работать с человеком, которого вы совершенно не переносите? Иногда причина такой нелюбви очевидна. Коллега вас унизил, присвоил ваши заслуги, постоянно критикует или однажды серьезно вас подвел. Но иногда человек просто раздражает. Его голос, манера разговаривать, самоуверенность, привычки. И мы не можем объяснить, почему рядом с ним постоянно испытываем напряжение. Психология предлагает интересный вопрос, что именно в этом человеке меня так раздражает. Иногда мы сталкиваемся с конкуренцией, иногда завистью, а иногда другой человек демонстрирует качество, которое мы сами себе запрещаем. Например, очень скромного человека может раздражать коллега, который спокойно говорит о своих достижениях. А человека, который привык все контролировать, может бесить свободный и независимый сотрудник. Это называется проекция, когда собственные внутренние переживания мы частично переносим на другого. Но, конечно, не каждый конфликт является проекцией. Иногда человек действительно ведет себя токсично. И здесь важно провести границу. Не обязательно любить коллегу, достаточно уважать. Профессиональная зрелость – это способность сказать себе: «Мне неприятен этот человек, но я не позволю своей неприязни мешать моей работе». И наоборот, если человек систематически унижает, манипулирует или нарушает ваши границы, терпеть это только ради хорошего коллектива тоже не нужно. Когда меня как психолога спрашивают, почему меня недолюбливают коллеги и что с этим делать, я отвечаю примерно так: вам платят не за то, чтобы вы нравились коллегам. А вы как думаете, обязательно ли нам нравится друг другу на работе, или достаточно научиться уважать чужие границы? Вот на этом все, мои дорогие. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Коммерсбанк Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поян дабод истиқлоли Таджикистан.
4: 12,862,161.
5: این شماره مخلصانی بود که در ماه ینوری سال 2026 کنسرت مجوزی برونو مارس را در روبلکس مستقیما تماشا کردند. بله، کنسرت نه در ورزشگاه و نه در پخش مستقیم تلویزیونی برگزار شد. برونو مارس در داخل بازی همچون قهرمانی مجوزی برآمد کرد. همین طور این کنسرت رکورد جهانی را همچون سربیننده ترین کنسرت موسیقی یک هنرمند در داخل بازی ویدیویی گذاشت. برای مقایسه می شود گفت که این رقم از شماره اهالی شوئیسیا بیشتر است.
3: Коммерсбанк Таджикистан фарзанди истиқлоли давлати Таджикистан аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии бонки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанк Таджикистан 2200 ё cbt.tj.
6: Коротко о главном.
7: В Таджикистане продлили третий этап регистрации на вступительные экзамены. В Душанбе могут создать национальный центр спутниковых данных. В Ташкенте стартовала конференция женщин-медиапрофессионалов Центральной Азии. В столице пройдет международный форум по развитию устойчивого туризма. Международный фестиваль театров «Кукол Чудо Рихайол» соберет лучшие коллективы мира. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
8: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
9: Азия Плюс.

0: обизулоли Тоҷикистон сарватудорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Обизулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: دختر جان، از درد سر یگون چی داریم؟
4: البته پردیفین.
3: او پردیفین؟ تستر بیار.
4: مادر جان، چی خلاش درست است؟ پردیفین برای درد سر یا پردیفین از درد سر؟
3: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
4: با من باشد، پردیفین از درد دندان کمک کرد.
3: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
5: پردیفین داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41.
7: تنسی سنانی Азия Плюс.

0: برایت هدیه کردم.
1: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
2: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
3: Почему малыш никак не хочет засыпать, хотя явно устал? Действительно ли ребенку нужен режим? Или можно обойтись без строгого расписания? Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим, зачем маленькому человеку нужен режим и почему привычная последовательность простых дел может подарить малышу чувство безопасности. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Режим – это не строгий график по минутам и не правило, все должно быть именно так. Для малыша режим – это прежде всего предсказуемость и чувство безопасности. Когда примерно в одно и то же время ребенок просыпается, ест, гуляет, играет и ложится спать, его организму проще настроиться на эти процессы. Малыш постепенно понимает – сейчас будет прогулка, потом обед, а вечером – купание и сон. Особенно важен для маленького ребенка режим сна. Если малыш слишком долго бодрствует и сильно устает, ему бывает наоборот – сложнее уснуть. Поэтому иногда капризный кроха – это не непослушный малыш, а просто очень уставший маленький человек. Но не стоит забывать, что каждый ребенок индивидуален. Сегодня сон может быть чуть-чуть раньше, завтра немного позже. Болезнь, поездка или гости тоже могут изменить привычный распорядок. И это нормально. Главное, чтобы у малыша были знакомые ориентиры и повторяющиеся семейные ритуалы. Режим ведь нужен не для того, чтобы подчинить жизнь часам. Он нужен для того, чтобы сделать мир малыша понятным, спокойным и предсказуемым. А значит, иногда простое купание или вечерняя сказка – это гораздо больше, чем обычная часть дня. Это маленький островок спокойствия, который ребенок узнает и любит. Ну а максимальный комфорт для вашего малыша и надежную защиту от протеканий на всю ночь подарят подгузники Sof Premium. Мягкие, как мамины объятия.
2: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
4: Хамватанони азиз, гуруги расонгои Азия Плюс. Хамай шуморо боси упан джумин солгарди истиклоли давлати Таджикистон тахният мегуянд. Истиклол – мояи ифтихори мост. Базаминае барои рушду пешрафт ва шинохти بیشتری تاجیکستانی عزیز. برای هر کدام شما کامیابی، صحتی، برور و برکت را آرزو داریم. تاجیکستان را روزهای باز هم بهتر، شکوفایی بیشتر و شناختی بیشتر در عرصه بین المللی انتظار است. ما از استقلال تاجیکستان افتخار داریم.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: всех на торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Пушти Позан. Тахти Кайковус Ро. Сарбиде. Аскафмади Номус Ро.
2: Интиколи пуль тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интикол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл дусти молиявии шумо.
1: Азия плюс. Ҳар рӯз як қадам

0: در تاجیکستان 11.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومانی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Таджикистане продлили третий этап регистрации на вступительные экзамены. В Душанбе могут создать национальный центр спутниковых данных. Международный фестиваль театров кукол «Чудо Рихаёл» соберет лучшие коллективы мира. Далее подробности этих и других событий. В Таджикистане до 15 сентября продлили третий этап регистрации на вступительные экзамены, сообщает Национальный центр тестирования. Пункты регистрации работают с 8 до 17 часов вечера. С перечнем свободных мест в вузах и учреждениях среднего профессионального образования можно ознакомиться на сайте Национального центра тестирования. Сотрудничество в сфере космических технологий стало главной темой встречи главы службы связи Исфандьюра Садулу с главой китайской компании Great Wall Industry Corporation. На встрече стороны, в частности, обсудили дистанционное зондирование Земли, использование спутниковых данных и создание в Душанбе национального центра данных. По данным службы связи, такой центр может использоваться для мониторинга ледников и водных ресурсов, предупреждения стихийных бедствий, а также развития научно-технологического потенциала страны. В Душанбе в преддверии Всемирного дня туризма с 24 по 26 сентября состоятся международная туристическая выставка Душанбе и международный форум. Представители туристической отрасли стран региона, профильных министерств и ведомств, международных организаций, а также научного сообщества и инвесторы обсудят вопросы развития устойчивого туризма, расширения международного сотрудничества, привлечения инвестиций, реализации совместных проектов и укрепления партнерских связей между городами и субъектами туристической отрасли. По итогам форума намечено подписание новых соглашений о сотрудничестве. Также состоятся деловые встречи в формате B2B, обучающие тренинги по обслуживанию в гостиницах и ресторанах, совершенствованию профессиональных навыков гидов, а также разработка новых туристических маршрутов. В Ташкенте сегодня начала работу Центральноазиатская международная конференция женщин-профессионалов медиа. В конференции участвуют более 100 журналисток, редакторов, медиа-менеджеров, создателей цифрового контента, блогеров, международных экспертов и правозащитников. Участницы обсудят проблемы, которые все больше влияют на работу женщин в медиа. Это цифровое насилие и онлайн-харассмент, дипфейки и другие злоупотребления искусственным интеллектом, а также дезинформацию, профессиональное выгорание и барьеры для женщин в медиа-менеджменте. Одним из результатов конференции должна стать разработка единого регионального руководства по гендерно-чувствительной журналистике. Оно призвано дать редакциям Центральной Азии практические рекомендации для более профессионального, ответственного и сбалансированного освещения гендерных вопросов. В Душанбе для участия в международном фестивале театров кукол «Чудо Рихаёл» приглашены творческие коллективы из России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Беларуси, а также Индии, Китая и Монголии. Фестиваль будет проходить с 21 по 26 октября. От Таджикистана в фестивале примут участие театры кукол Душанбе, Бустона и Бухтара. Душанбинский театр кукол готовит спектакль на национальную тематику, который познакомит зрителей с культурными традициями, историей и самобытностью таджикского народа, отметили в театре. Отметим, что фестиваль «Чудо Рихаёл» проводится в Таджикистане с 2007 года, один раз в два года. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тарунаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Привет, страна, привет, наши любимые и дорогие радиослушатели. Да, всем привет, всем наилучшие пожелания от меня сегодня, друзья. Конечно, сегодня у нас понедельник, и он, как обычно, пришел без приглашения, но мы-то с вами уже знаем, что нужно делать. Во-первых, конечно же, устраиваем ему горячий прием, смываем остатки выходных крепким кофе, чаем, делаем музыку громче в радиоприемников. Ну и, конечно, все как один включаем режим супергероев, друзья. Да, сегодня же желаю всем легких дорог, без пробок, начальников с отличным настроением, задач, которые щелкаются как орешки, и пусть эта неделя начнется на нашей волне, на максимальной громкости и, конечно же, на позитиве. Ну что, сегодня я буду с вами одна на протяжении ближайших 3 часов. Будем стараться открывать второе дыхание, но не одна, как я уже обычно выражаюсь. Знаю, что вы со мной, дорогие наши слушатели. И сегодня, кстати говоря, несмотря на то, что Андрея со мной рядышком нет, кресло его занято. Сегодня мне будет помогать Ася. Она меня дождалась, вот специально зашла в нашу эфирку. Видимо, чувствует, что нужна мне какая-то поддержка. Поэтому, друзья, если услышите какие-то странные звуки, вот знаете, откуда они исходят. Ну что, еще раз всем наилучшие пожелания. Конечно же, подключайтесь, просыпайтесь, кто еще не успел этого сделать. Пусть этот день принесет крутые новости, хорошие, добрые. Ну, а я, конечно же, буду так поддерживать вас, подбадривать, буду дозированно выдавать какую-то интересную и полезную информацию. Ну что, в общем, будем заряжаться и открывать второе дыхание. Прямо сейчас на старте курс валют, прослушаем его, хороший музыкальный трек, а потом я к вам вернусь. Обещаю.
1: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
2: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک منت یازر 5 سامانه 44 درم، یک لاری گرجی 3 سامانه 54 درم، یک یوان چینی 1 سامانه 37 درم، یک لیری ترکی 19 درم است. همین گونه امروز یک یورو 10 سامانه 72 درم، یک دلار آمریکایی 9 سامانه 25 درم، یک روبل روسی 10.9 درم ارزش دارد. امیل زولیا نویسنده و خادم سیاسی فرانسوی گفته است که شما هرچی هم که گوید پول پول باقی میموند. وقتی که من 1 فرانک داشتم همیشه میگفتم که 2 فرانک دارم. نسبت به اون که به شما رحمشون بیاید حسد خورند بهتر است. شما در این باره چی فکر دارید؟ و هم نمیدونید چرا اینجاها همین چیز برعکس است. کسی که صدها هزار دارد همیشه با علم میگوید که تماما پول ندارد و حتی قرض دار است. چرا چنین است؟
1: قربی از اور در آسیا پلاس. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманей. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Духтар Джон, аздар дисар ягунчи дорим?
5: Албатта, пардифен.
4: О, пардифен? Тестар бьор?
5: Модар Джон, чихелаш дурустас? Пардифен барой дарди сар, йо пардифен аз дарди сар?
4: Фаркаш чи? Мухим он ки пардифен кумак кунат. Баман аз дарди сар, бабибият аз дарди богумхо, бакудакон аз шамулкаши.
5: Баман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
4: Диди, пардифен бояд дар хар хонадон бошад. Зудтар бьор.
6: Пардифен. Дуруй универсали зиди дард ва шамолкаши. Аз дуру хонахой шар пурсон шавид. Пардифен. Аз дард ва тап.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани.
2: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.dj
1: или отправляй смс на номер 93 959 0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
7: Рахами телефона и дорая реклама.
8: Чилюяк, чилюяк.
9: Радио со вкусом Востока.
10: Азия Плюс.
9: Радио Азия Плюс.

0: Азия Плюс.
1: Шок-контент. Все безумие мира за 3 минуты.
2: Ну что, дорогие друзья, возвращаясь, как обычно, с очередной интересной, курьезной новостью к вам. Давайте расскажу вам, как действительно в Токио произошла интересная ситуация. Во время ювелирной выставки, которая совсем недавно прошла в Японии, женщина по имени Юкита Такахаси уж слишком засмотрелась на некоторые украшения. Но вот здесь, кстати, ничего удивительного. Мне кажется, даже не на некоторые, а на все абсолютно любые украшения, какие есть, каждая женщина засмотрится. Ну и, в общем, внимание дамы привлекли два кольца и браслет, украшенный бриллиантами, само собой. В общем, улучив момент, когда никто не видел, Юкико схватила эти понравившиеся ей вещи. Кстати говоря, их стоимость составляет примерно 20 тысяч долларов. И быстренько просто все это спрятала в свою сумочку. Но, конечно, драгоценная добыча недолго радовала даму. Полиция арестовала ее, и она не только призналась содеянным, но и, конечно же, повинилась. Ну а куда деваться? Все уже с поличным поймали. Ну и, кстати говоря, все закончилось хорошо. Учитывая раскаяние этой самой женщины, отсутствие судимости у нее и то, что украшения были прям там же на выставке возвращены, прокуратура решила не предъявлять женщине обвинений. Вот здесь у меня вопрос, а что так можно было? Ну и вот что касается причины кражи, то она действительно на удивление проста, и, видимо, именно поэтому женщину решили отпустить. Потому что рассказала она смущенно, что ну просто настолько залюбовалась этими самыми бриллиантами, что в какой-то момент просто очень сильно захотела их примерить. Ну и вот, чтобы, конечно же, мечта сбылась, ей для этого и понадобилось взять их с собой. Видимо, мне кажется, что это не первый такой случай, поэтому там уже наверняка знают, как это происходит, да, вот на всех этих выставках, ювелирных магазинах, наверное. Ну и действительно, как можно обвинять бедных женщин, когда там глаза разбегаются от такого количества красоты? Вообще ведь не зря говорят, что ювелирный магазин для женщин – это выход из депрессии. Вот, правда, для мужчин, наоборот, вход. Но что касается женщин, да, тут, наверное, все-таки можно было и оправдать. Что и сделала прокуратура. Молодцы, в общем-то, отправились с предупреждением эту самую Юкико и сказали, что впредь, конечно же, она так не делала. Очень надеюсь, что это повлияет на эту самую японку, которая настолько залюбовалась украшениями, что просто решила, а почему бы не... Да, вот возьму с собой, примерю, и, конечно, не факт, что потом смогу расстаться и вернуть, но хотя бы ненадолго себя порадую. В общем, вот такие дела происходят в Японии. Друзья, у меня, кстати, сегодня вот тоже замечательно обстоят дела в эфирной студии. Я еще раз напомню, что я здесь не одна. Ась продолжает мне помогать, притом делает это усиленно. Она уже обошла студию вдоль и поперек, она уже здесь наигралась, она уже обошла все уголочки. Кстати, наша студия прекрасная, очень красиво украшена, конечно же. И вот эти самые ленточки, шарики, блестки, вот это все ее очень и очень интересует. Поэтому, если вдруг услышите какой-то звук, то имейте в виду, это, возможно, лопнул шар. Ну, или Асина терпение, потому что она потихонечку к ним подкрадывается. Ну что, друзья, ненадолго прервусь и, конечно же, вернусь к вам совсем скоро. Ну, а вы пока наслаждайтесь хорошей музыкой.

полети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто картина.

0: Оби зулоли Тоҷикистон сарватудорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст у гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон. Шукр гузорем ва ифтихор дорем. Оби зулол.
1: Второе дыхание. Энергия твоего дня. Технологика. Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
2: Ну что, возвращаясь к вам, друзья, еще раз желаю всем потрясающего понедельника. Помним, что понедельник не приговор, а отличный повод начать все заново. Поэтому, друзья, будьте с нами. Подкину сегодня для вас классных треков, правильного ритма, хорошего настроения. И все вместе таким образом откроем то самое нужное второе дыхание. Ну что, а пока переходим к нашей технологике. Кстати, сегодня расскажу вам, не поверите, про гаджет, который официально выводит лень на космический просто уровень. Вместе таким образом откроем то самое нужное второе дыхание. Ну что, а пока переходим к нашей технологике. Кстати, сегодня расскажу вам, не поверите, про гаджет.

кино. Вы лежите на любимом диване, смотрите любимый сериальчик, и тут вам захотелось перекусить, что, в принципе, частенько бывает. Ну и раньше для этого нужно было встать, конечно же, дойти до холодильника, что-то там себе приготовить, потом возвращаться на любименький диванчик, да? Но вот инженеры из LazyTech сказали, все, хватит уже, сколько можно, уже можно же как-то по-другому на все это смотреть. И да, вот решили такой вот шедевр подарить миру. Под мягкой премиальной обивкой CouchCryzer скрывается настоящая платформа от электромобиля. Это мощные бесшумные колеса с независимой подвеской, электромотор и встроенный лидар. Точно такой же лазерный радар, как на беспилотниках Tesla, друзья. То есть вы просто лениво шепчете в пульт: диванчик, дорогой мой, давай-ка на кухню, к холодильнику. Искусственный интеллект тут же сканирует комнату, строит 3D-карту вашей квартиры и плавненько везет вас навстречу любимому холодильнику. Ну, как вам такое? Скажите же, мечта. Но, как говорится, везде есть но, есть такой нюанс. Ну, во-первых, конечно, эта супермашина весит как приличный хэтчбэк. Ну, то есть перед покупкой лучше будет все-таки укрепить полы. И мне кажется, вот если где-то на верхнем этаже живете, то даже не представляю, как его будут доставлять. Во-вторых, цена, естественно, кусается сильнее, чем сам породистый пес. Ну и самое веселое – это, естественно, безопасность. Потому что и датчики дивана настолько осторожны, и, конечно же, они не могут всего распознать. Они часто, говорят, путают, предположим, спящего на коврике кота с непреодолимым каким-то дорожным препятствием. Ну и в итоге ваш роскошный космолет просто застрянет посреди коридора, система безопасности просто будет вам вот повторять этим самым и голосом, что маршрут заблокирован или там обнаружена угроза. Ну и все, вам все равно придется вставать, все равно придется устранять эту самую угрозу, я не знаю, перенести кота, подвинуть стул, стол, что там еще может быть угрозой. Ну и вот не такое, конечно, удовольствие получится, как планировалось. Ну, в общем, друзья, кто бы что ни говорил, будущее это уже здесь, и получается, что оно прям максимально ленивое. Вот не зря я все-таки говорю, что мы, люди, в принципе, существа очень-очень ленивые. И каждый раз мы придумываем что-то такое, чтобы еще больше облениться. Ну да, вот не хочется вставать, не хочется что-то выносить, не хочется поднимать, не хочется тянуться до выключателя. И вот, пожалуйста, сейчас практически все можно делать просто нажатием кнопочек или даже при помощи голосовых помощников. Ну что, поживем, увидим, что будет дальше. Возможно, и не такое еще скоро появится. Но гаджету, кстати, даже не буду ставить оценку. Ну а что, Андрея здесь нет. Из уважения к нему не скажу, что совсем бесполезным. С другой стороны, я так сильно не имею вот очень теплых чувств к своему дивану. А Андрей здесь бы, наверное, конечно же, как-то по-другому бы уже оценивал. Ну что, друзья, вот такая вот интересная у нас сегодня технологика, а дальше будет еще интереснее. Оставайтесь с нами, впереди у нас рекламный блок, другие рубрики в эфире Азия Плюс, а уже в следующем часе я непременно к вам вернусь. Снова заряженная, энергичная, бодрая, и постараюсь все это, конечно же, передать вам. Кстати, есть у нас сообщение. Зарина написала, пишет: Лола, вам большой привет, хорошо, что вы с нами, было не слышно вас какое-то время, но теперь все окей. Спасибо большое вам, Зарина. Да, бывают технические какие-то неполадки, мы тоже всегда расстраиваемся, но вот, как видите, все очень быстренько решается сейчас, это нас радует, поэтому все хорошо. Фарход тоже с нами, пишет Лол, здравствуйте, всем прекрасного, хорошего настроения желаю, передайте от меня огромное спасибо Рано за билеты. Ой, Фарход, какой вы молодец. А я тоже молодец, Фарход, я уже, кстати, передала, да, Рано приходила, она спрашивала, а потом мы списывались с ней, да, и как бы тоже успокоили и сказали, что вы очень-очень рады были, что благодарите ее, и действительно это здорово, когда даже вот так вот посредством нас наши слушатели могут общаться с друг другом, могут делать какие-то приятные сюрпризы друг другу, да просто что-то пожелать, чтобы вызвать улыбку, мне кажется, в понедельник это прям дорогого стоит. Поэтому, Фарход, вам спасибо большое за то, что помните, за то, что переживаете, это замечательно, потрясающего дня вам желаю, так же, как Рано, и всем нашим слушателям.
учителям. А Зарина вот тоже добавляет: да, спасибо большое за подарки, было круто. Ну, это вот вообще самые лучшие слова для нас, для работников эфира. Мы устраиваем все эти розыгрыши, все эти

0: акции, как раз-таки для того, чтобы вот потом вот такие вот слова от вас получать. Действительно, ну, признаюсь, чего уж тут. Очень и очень это приятно, друзья. Ну что ж, понедельник максимально сегодня хороший, заряжает, поэтому, друзья, думаю, что все так и продолжится в этом самом темпе. Всем потрясающего праздничного вот такого вот понедельника хочется пожелать. И, конечно же, еще раз напомню, что совсем скоро к вам вернусь. Будьте с нами.
1: Реклама Дар Азия Плюс. Помоги босси сомони. Твистери сироп, картошка и бельон в пепси и таруат бахш. Там удар KFC фармуи ждет.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj. Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Ба муносибати 35-умин солгарди истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилоти амонати қарзи хурди эмин сармоя иқдоми махсусро бо номи истиқлолият барои шаҳрвандон пасандози муҳлатнок бо 20% солона пешниҳод менамояд. Муҳлати пасандоз 1 сол. Шумо метавонед маблағи худро бо эътимод нигоҳ дошта, даромади калон ба даст оред. Шитоб намоед. Иқдом бо хоҳиши Мизоҷон то 1 октябри соли ҷорӣ тамдид карда шуд. Рақам барои тамос 66-11. Эмин сармоя. Дигар мушкили нест.
4: Ҷонам.

0: Рахами телефони дорая реклама. Чилуяк, чилуяк.
1: Таджикистан – это величие гор, тепло родного дома и сила единого народа. Медиагруппа «Азия Плюс» поздравляет страну с 35-летием государственной независимости. Пусть наша родина развивается и процветает, а ее будущее наполняется миром, добрыми событиями и новыми победами. С праздником, Таджикистан!

0: Евразия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Teddy Swims снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей. Mr. Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемый в

0: Дар маркази Савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги и шумо комилан мубо фихаз. Беш аз дусат мадел асортимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, хамрахи хамишаги.
3: Батаб амхич мазмун бехзи лаббастан нами оят. Хамуши маънии дарад ки дар гуфтан нами оят.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
1: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: Прорыв, рывок и хорошее настроение. Все это здесь, друзья, на нашей волне. И, конечно же, как обычно, по традиции, напоминаю, что это уже второй час, когда мы вместе открываем второе дыхание. Очень нужное, необходимое, особенно кому-то в понедельник. Ну что, друзья, и напомню о том еще, пожалуй, что понедельник, он как небольшой такой праздник. Ведь каждый раз есть возможность начать все сначала, буквально с чистого листа. Что-то эдакое сделать, что, возможно, украсит ваш понедельник, сделает его необычным. Ярким, красивым, гармоничным. И все это зависит только от вас, исключительно. Поэтому, друзья, пользуйтесь этой возможностью. Не забывайте, что каждый из нас сам себе художник. Поэтому раскрасьте этот день, пусть он будет максимально ярким. Ну и, конечно же, еще одна хорошая традиция. Второй час мы начинаем с праздников. Говорим про праздники, потому что они тоже помогают нам сделать наш день ярче, интересней, незабываемый. Вот, даже так. Ну что, сегодня у нас уже 14 сентября, друзья. Не очень много, кстати, сегодня праздников, вот я смотрю. И тем не менее, они есть. Итак, вот, день слушания шорохов, например, сегодня отмечается. Да, и можно, оказывается, просто прислушиваться и днем, при том, и ночью. Шорох чего угодно, листьев, шорох шин, я не знаю, дождя, какой-то шорох шагов. Все это, конечно же, шорохи, которые наполняют нашу жизнь. И, возможно, они о чем-то рассказывают. Вот если действительно, друзья, однажды взять да и прислушаться, возможно, там что-то эдакое вы да и услышите. Но, если честно, не знаю. Вот есть такие праздники, которые ты не знаешь для чего и как их отмечать. Но, тем не менее, друзья, вот такой праздник сегодня есть. День шорохов. Еще сегодня отмечается день «У меня все под контролем». Вот, кстати говоря, вообще, в принципе, понедельник редко идет по плану. Я думаю, многие согласятся. Этот праздник вот как раз вовремя, он напоминает, что даже когда все вот буквально летит кувырком, стоит сохранять спокойствие. Это действительно важно. Ну и название, мне кажется, отсылает к знакомой каждому фразе «У меня все под контролем», которую жизнь часто проверяет на прочность буквально. Ну, а в такой день можно с улыбкой отнестись ко всяким сбоям, непредвиденным, и сделать вид, что так, в принципе, и было задумано. Поэтому сегодня расслабьтесь, друзья, улыбнитесь, все будет хорошо. Так, еще сегодня день поедания большого сэндвича. Оказывается, есть и такой праздник. Ну, вообще, сэндвич давно стал символом какого-то быстрого перекуса, на бегу, но вот что-то, да, нужно все-таки съесть. Конечно же, сэндвич самое то. Но вот появился он благодаря случаю, когда английский граф Джон Монтегрю, мы, кстати, об этом рассказывали, он был заядлым картежником, он не желал прерывать игру и просто попросил однажды подать ростбиф между вот этими двумя ломтями хлеба, чтобы просто и не пачкать руки, но и между тем успеть перекусить что-то во время этой самой игры. Ну и, конечно же, вот так вот ему принесли вот такой вот перекус, который очень быстро понравился не только ему, но и всем окружающим. И все это быстренько вошло в привычку. Сегодня мне, кстати, кажется, что без сэндвича уже, в принципе, сложно представить вообще и кафешечка какие-то, да и в целом мировой фастфуд. Вот. Еще сегодня отмечается день раскрашивания, друзья. Раскрашивание давно перестало быть детской забавой, тоже с этим соглашусь, и превратилось в какой-то доступный способ просто снять стресс. Этот праздник наверняка посвящен творчеству и арт-терапии. Про нее тоже мы рассказывали, и я помню, что я даже отдельно рассказывала, потому что много можно об этом говорить. Ну и этот же праздник, получается, он действительно как такое размеренное заполнение контуров цветом, потому что мы знаем, что это все помогает нам отвлечься, вернуть концентрацию, действительно снять стресс. Вот согласитесь, вот действительно, когда занимаешься вот чем-то эдаким, ну, там уже мысли совсем в каком-то другом направлении начинают течь. Поэтому, да, можно в этот день даже взрослым взять какую-то раскраску, можно распечатать рисунок, я думаю, многие так делают для деток, ну, или какую-то картинку, и вот буквально все-таки дать волю фантазии, друзья. Делайте это обязательно, потому что это действительно очень благо сказывается на нашем здоровье, на нашем психологическом состоянии. Ну что, в принципе, вот и все. Как я и сказала, не очень много праздников сегодня отмечается, но, тем не менее, они есть. А если есть праздники, значит, есть повод для улыбки, значит, есть повод кого-то поздравить, ну или как минимум улыбнуться. Ну что, продолжаем открывать второе дыхание вместе. И, конечно же, делать вместе это вообще всегда здорово. Есть у нас сообщение уже. Вот Рано отправляет. Добрый день, Лола. А что, Андрей отсыпается? Нет, Андрей не отсыпается. Рано, вот здорово, что вы с нами. Андрей не отсыпается. Он, я бы сказала, и отсыпается, и отъедается. И наверняка ему сейчас хорошо отдыхается. Вот еще много можно чего перечислять в этом же направлении, потому что Андрей вышел в отпуск. И целую недельку его не будет. Да, он сейчас в отпуске. Ну что ж, ему пожелаю хорошего отпуска, потому что действительно нужно как-то перезагружаться. И хотя бы вот ненадолго, пусть это всего какие-то вот несколько дней, неделька, две, 10 дней, да неважно. Главное, чтобы они пошли на пользу, чтобы можно было провести их так, как тебе хочется, чтобы можно было отдохнуть и с новыми силами вернуться к работе. Ну что ж, есть еще сообщение, не знаю, правда, от кого. Здесь только цифры. Если нас сейчас слушаете, отправьте, пожалуйста, нам свое имя. Просто такое вот замечательное сообщение. Всем привет, передаю наилучшие пожелания из Москвы. Ну и замечательно тоже, просто потрясающе, потому что мы вам тоже передаем приветы из солнечного Таджикистана, если вы в Москве. Возможно, вам не хватает немножечко тепла, самую капельку, солнышко, а мы с большим удовольствием поделимся с вами. Поэтому спасибо за сообщение и вам большой привет. Ну что ж, Рано, вам тоже еще раз передам привет от Фархода. Не знаю, слышали ли вы нас в предыдущем часе, но Фархот отправил сообщение, попросил еще раз поблагодарить вас за билеты, которые вы ему подарили, выиграв их у нас. И, конечно же, это очень-очень приятно. Поэтому большой вам привет от него, наилучшие пожелания, еще раз спасибо. И, конечно же, пусть сегодняшний понедельник будет максимально приятным. Ну что, друзья, курс валют уже давно должен был выйти в эфир, оказывается. Уже мне здесь подмигивает, а скоро, наверное, начнет кричать. Так что прослушаем его. Хороший музыкальный трек. Реклама тоже у нас совсем скоро должна выйти в эфир. Ну а после всего этого я буду снова с вами.
1: Курби Аскор. Дар Азия Плюс.
2: Банки ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک منت یازری 5 سامانه و 44 درم، یک لاری گرجی 3 سامانه و 54 درم، یک یوان چینی 1 سامانه و 37 درم، یک لیری ترکی 19 درم است. همین گونه امروز یک یورو 10 سامانه و 72 درم، یک دلار آمریکایی 9 سامانه و 25 درم، یک روبل روسی 10.9 درم ارزش دارد. امیل زولیا نویسنده و خادم سیاسی فرانسوی گفته است که شما هرچی هم که گوید پول پول باقی میموند. وقتی که من یک فرانک داشتم همیشه میگفتم که دو فرانک دارم. نسبت به آنکه به شما رحمشان بیاید حسد خورند بهتر است. شما در این باره چی فکر دارید؟ و هم نمیدونید چرا اینجاها همین چیز برعکس است. کسی که صدها هزار دارد همیشه با علم میگوید که تماما پول ندارد و حتی قرض دار است. چرا چنین است؟
1: قربی از اور در آسیا پلاس.
3: همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، Азия Плюс. Реклама «Дар Азия Плюс».
4: Работа не ждет, кино не любит пауз, игра не прощает лагов, а бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
5: Уважаемые граждане Российской Федерации, проживающие в Таджикистане, 20 сентября 2026 года в соответствии с указом президента России от 16 июня 2026 года за номером 428 состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва. Проживающие в Таджикистане россияне смогут проголосовать на избирательных участках в Душанбе и в Худжанде. Избирательные участки будут открыты 20 сентября 2026 года с 8 до 20 часов по местному времени. Избирательные участки в городе Душанбе находятся в здании консульского отдела посольства России в Таджикистане на улице Абу-Али Ибн Сино, дом 29/31 и в здании представительства МВД России в Таджикистане на улице Сануи, дом 32. Избирательный участок в городе Худжанде расположен в здании Генерального консульства России на улице Сырдаринской, дом 21. Проголосовать могут все граждане России, находящиеся на территории Республики Таджикистан и достигшие 18 лет на день проведения выборов при личной явке на один из вышеперечисленных избирательных участков и предъявлении действительного российского заграничного паспорта.
6: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
7: Помоги босси сумуни. Твистери сироп картошкой берем в пепси и таро от бахш. Там удар KFC формой ждет.
8: О, че хупки багор, Ромат? Гул, офтоп, апш, боз аллергия.
9: О, Ромазизам, и лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
8: Зуд? Яны?
9: Хамаги дар давоми 30 дахиқа тасир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
8: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
9: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
8: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
9: Аллервик, ҳаёти бе аллергия, аз дорухонаҳо пурсон шавед.
10: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tg.
11: Рахами телефонной идорой реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: Дорогие соотечественники, поздравляем вас с Днем независимости нашей любимой страны. Пусть мир и стабильность всегда царят в каждом доме, а наша Родина с каждым годом становится сильнее и процветает. Желаем каждой семье счастья, здоровья, радости и благополучия. С праздником независимости, Таджикистан!
1: Коротко о главном.
2: Новые санкции США против Ирана могут затронуть Таджикистан. Таджикистан примет участие в учениях ОДКБ в Казахстане. В Душанбе обсудили расширение сотрудничества с российскими вузами. На леднике Таджикистан модернизировали высокогорную станцию имени Горбунова. Россия приостановит поставки газа в Армению. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
0: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Улами дакик.
4: Коммерцбанки Таджикистан, шарики инбах, шуморобоси упанчумин солгарды и стеклоли давлати Таджикистан тахният мегуят. Поян дабоди стеклоли Таджикистан.
5: 25.19 сония.
6: Ба навраси 15 солаи хинди Ариан Шукла 25.19 сония лузим шуд то дар зеҳнаш. Ҷамъбасти 5 адади 5 рақамро анҷом диҳад. Бе калькулятор, бе хоғаз, танҳо дар зеҳн. Ин рекорди расмии ҷаҳонӣ мебошад. Вақти мо баъзан барои санҷидани 8-6 калькулятор мекушоем, касе дар тарафи дигари ҷаҳон дар 25 сония метавонад 5 мисоли иборат аз адади 5 рақамро ҳал кунад.
4: Коммерцбанки Таджикистан фарзанди истиқлоли давлати Таджикистан аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанки Таджикистан 2200 ё cbt.tj.
1: Второе дыхание. Энергия твоего дня.
0: Точка опоры. Все о психологии, которую легко понять и применить.
7: Но это не точно.
8: Психология, да, и это действительно не точно, друзья, потому что вроде бы кажется и легко понять, но не всегда. Не всегда так происходит. Иногда какой-то иррациональный страх, например, мечтает нам быть счастливыми. Да, и такое тоже бывает. Вот сегодня в нашей точке опоры и поговорим о том, почему же некоторые из нас боятся быть счастливыми. Да, ну вот представьте ситуацию, у вас отличный день, все получается, настроение на высоте с самого утра, и вдруг вот внутри щелкает какая-то тревожная мысль. Так, что-то слишком все уж хорошо. Вот точно, наверное, случится какая-нибудь ерунда. Ну вот прям вот точно. Вот знакомо, я думаю, что многим действительно знакомо, и в какой-то момент мы сами себя на это вот настраиваем. А вообще в психологии у этого состояния есть, конечно же, официальное название, друзья. И называется это херуфобия. Да, именно так. Так, нет, каким-то специфическим русским ругательством это слово отношения не имеет. Слово происходит от греческого «хоро», это значит «радоваться», и «фобо», само собой, «страх». Это иррациональная боязнь счастья. То есть человек подсознательно уверен, что за каждым моментом радости или какого-то успеха по закону кармы обязательно последует какое-то несчастье, наказание, разочарование, ну, в общем-то, что-то негативное. Ну и как это обычно принято, в итоге этот человек начинает просто избегать каких-то позитивных эмоций, веселых компаний и даже карьерных взлетов. Ну, так сказать, от греха подальше, да, вот зачем? Ну, исследования показывают, что херуфобия – это не просто каприз, это глубокий защитный механизм. Чаще всего она уходит корнями в детство. Ну, например, если ребенка громко ругали сразу после того, как он бегал, веселился, смеялся, то мозг намертво связывает радость равно наказание. Кстати, культурологи тоже отмечают, что херуфобия очень подвержены люди в странах с сильным фольклорным каким-то вот этим вот моментом, с какими-то установками, вроде вот если много смеешься, то скоро плакать будешь. Я думаю, многие знают эту поговорку. И наш мозг буквально программирует себя на ожидание каких-то вот подвохов. Так что, друзья, если вы поймали себя на мысли, ой, мне так хорошо, что аж страшно, то выдохните. Счастье не приходит с чеком на оплату несчастья, но это просто херофобия пытается испортить вам вечер. Да. Ну и, конечно же, помните, настоящий херофоб — это человек, который, выиграв даже миллион там в лотерею, расстраивается, потому что теперь ему придется тратить деньги и на новый кошелек. А ведь старт был еще такой удобный, привычный. Ну, в общем-то, не бойтесь быть счастливыми. Вот что хочется сказать. Не бойтесь. Потому что, как правило, мы сами, конечно же, творцы своего счастья. И радость наша вообще никак не связана с какими-то трудностями. Умение ценить момент дает, наоборот, силы, вдохновляет нас. И помните о том, что, отказываясь от собственного счастья, вы не делаете других людей вокруг счастливее, успешнее, не знаю, здоровее. Это вообще никак не связано. Лучше, наоборот, настраивайте себя на то, что вы имеете право на это счастье. Ведь жизнь пролетает так быстро, друзья, поэтому вот каждой какой-то светлой минутке нужно радоваться. И делать, мне кажется, это нужно, наоборот, искренне, от всего сердца, от всей души. Только так и никак иначе. Поэтому, да, друзья, еще раз желаю всем счастья, прям огроменного, улыбок побольше, радостных, счастливых. И даже если появляется какой-то страх, друзья, это вполне нормально. Просто старайтесь отгонять его, перенастраиваться, забывать о нем. И будьте вот в этом состоянии счастья как можно дольше. Ну что, друзья, есть сообщения у нас, но зачитаю их буквально через несколько минут. Прямо сейчас прослушаем музыкальную композицию.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش. آسیا پلاس، реклама дар Азия Плюс.
1: Ҳамаги бо си сомонӣ, твистери сироп, картошкаи бирён ва пепсии тароватбахш. Танҳо дар KFC фармоиш диҳед.
0: میخواید به دانشگاه تیبی داخل شوید؟ با کورس‌های آمادگی کلاستر 5 در مرکز آموزشی ریپیتیتر نام نویس شوید. شیمیا، بیولوژی، فیزیکا و زبان تاجیکی همه فن‌ها در یک جا. درس‌های با صفت، مشغولیت‌های عملی، تست‌های همه‌روزه و امتحان‌های هر ماه. ریپیتیتر این 20 سال تجربه، 7500 ختم کننده و 10 فیلیال. درس اول رایگان است. برای معلومات بیشتر و نام نویس شدن زنگ بزنید 0030000007. باز یک بار 0030000007. Дохил шави ба донишгоҳи типи бо репетитор.
2: Ти живеш в активном ритме, ставиш перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Excel ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпушро дар сомаи Excel Energy нукта Азия ба қайд гир ва ё онро дар шакли SMS бо навиштани ном ва насаб ба шаҳри истиқомат ба рақами 94777777 равон кун. Бахтадро бисанҷ ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурда. Он ро аз даст наде.
5: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
0: Рахами телефона и дорая реклама.
3: Челюяк, челюяк.
5: Когда твои силы на исходе, ты не сдаешься.
3: Включай второе дыхание.
5: Второе дыхание – энергия твоего дня.
6: Ну что, друзья, вместе включаем второе дыхание, очень нужное, иногда просто необходимое. Ну и, конечно, напоминаю, всегда делать это лучше в хорошей компании. Так что давайте друг другу составим эту самую компанию. И если кто-то еще не успел открыть второе дыхание, сделать это можно прямо сейчас. Как я говорила, есть у нас сообщения замечательные, и я их прямо сейчас зачитаю. Бахтиер отправляет нам сообщение. Здравствуйте, Лола, поздравьте, пожалуйста, мою любимую доченьку Динару с днем рождения. И, кстати, Бахтер отправляет потрясающе красивую фотографию, где действительно молодая девушка, такая красивая, счастливая, вот видно, правда, стоит в форме, в школьной, конечно. И вот, ну, умница, красавица, просто нечего добавить. Конечно, конечно, Бахтиёра, поздравляем искренне вашу доченьку Динару, от вас лично, от себя тоже хочется поздравить, от всех родных и близких, с замечательным праздником, с днем рождения. Пусть жизнь будет полна приятных сюрпризов, каких-то ярких событий. Очень хочется пожелать Динаре оставаться такой же красивой и счастливой, уверенно идти к своим целям и

просто наслаждаться каждым мгновением жизни. Динарчика, поздравляем искренне, пусть рядом будут любящие, родные люди, пусть, конечно же, все легко удается и получается, ну и пусть сегодня тебя ждет множество приятных сюрпризов. Так, есть еще одно сообщение у нас, друзья, того самого человека, который передавал привет из Москвы, вот свое имя, к сожалению, он так и не отправил, по-прежнему какие-то цифры, видимо, не услышал. Зато вот вновь, пользуясь случаем, передает большой привет другу Манучеру из Душанбе. Хочется надеяться, что Манучер-то уже знает, от кого привет. Если нас сейчас слышит, привет вам от вашего друга из Москвы, Манучер. И, конечно же, пожелания хорошего дня и удачного понедельника. И вам, Манучер, и, в принципе, всем нашим слушателям тоже пожелаю этого, потому что, ну, вот таких пожеланий, их много не бывает, друзья. Вот сколько ни пожелаем, мне кажется, вот всегда к месту, всегда вовремя, всегда они нужны. Поэтому, друзья, пусть будет настроение на высоте, оставайтесь на нашей волне, на волне позитива. И вот так вот, не успев оглянуться, на самом деле сегодня очень быстро летит время. К концу уже подходит второй час. Казалось бы, вот я только вышла в эфир, только вас поприветствовала, а вот уже и времечко пробежало. Но ничего, впереди у нас еще есть время, обязательно проведем его. Интересно, весело, еще почти целый час. Да не почти, а целый час, друзья. Но до этого наши постоянные рубрики должны выйти в эфире Радио Азия Плюс. И, конечно же, хорошие музыкальные треки. Все это будет происходить прямо сейчас. Ну, а я вернусь к вам уже в следующем часе. Такая бодренькая, вдохновленная. Ну и продолжу общение с вами.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Айова, мы. Песня о моменте, когда отношениям нужна определенность. Либо у двоих есть настоящее мы, либо пора признать, что будущего нет. О чувствах без полутонов. Айова с хитом «Мы».

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Яке робе хунар, мол аз адат беш. Яке босат хунар, дилтанго дарвеш. Нусири Хусрау.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молиявии шумо.
0: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: ساعت در تاجیکستان 13.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش با وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادم.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Новые санкции США против Ирана могут затронуть Таджикистан. В Душанбе обсудили расширение сотрудничества с российскими вузами. Россия приостановит поставки газа в Армению. Далее подробности этих и других событий. Усиление санкционного давления США на Иран может осложнить торговые и транспортные связи стран Центральной Азии с этой страной. В случае Таджикистана последствия способны затронуть поставки топлива, банковские операции и грузоперевозки, пишет National Interest. Отметим, что 19 августа президент США Дональд Трамп объявил об экономическом дне Д против Ирана и предупредил о серьезных последствиях для стран и организаций, которые будут помогать Ирану обходить ограничения. Прямой товарооборот Таджикистана с Ираном меньше, чем у некоторых других стран региона, однако транспортно-энергетическое сотрудничество между Душанбе и Тегераном расширяется. В первой половине года объем грузоперевозок между странами вырос до 433 тысяч тонн. Одновременно стороны обсуждают увеличение поставок топлива. Между тем, реальные последствия от санкций будут зависеть от того, насколько широко Вашингтон станет применять вторичные ограничения. Если они будут касаться прежде всего финансирования иранских военных структур, экспорта нефти, закупок вооружений и схем обхода санкций, влияние на Центральную Азию может остаться относительно ограниченным, пишет The National Interest. На леднике Таджикистан, ранее известном как ледник Фиченко, завершилась международная научная экспедиция, в ходе которой специалисты модернизировали высокогорную метеорологическую станцию имени Николая Горбунова, сообщает агентство по гидрометеорологии страны. В работах участвовали специалисты из Швейцарии и Австрии. Метеостанция расположена на территории ледника на высоте около 4200 метров над уровнем моря. Она используется для наблюдения за погодными условиями и процессами, происходящими в ледниковой зоне Памира. Специалисты также провели техническую диагностику станции, заменили части искущих датчиков и установили новые измерительные сенсоры. Следующим этапом станет интеграция автоматической метеостанции имени Горбунова в международные сети мониторинга. Это позволит передавать данные, получаемые на Памире, глобальные системы обмена информацией и использовать их в международных исследованиях изменения климата. Ректор Таджикско-Российского славянского университета Алексей Золотухин и заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский обсудили в Душанбе вопрос развития РТСУ, перспективы создания новых образовательных программ и направлений подготовки, совместные проекты и обмен опытом с вузами России, а также академическую мобильность студентов и преподавателей. Одним из направлений обсуждения стало создание Центра профессиональных компетенций. Предполагается, что его деятельность будет связана с практикой ориентированной подготовкой студентов, повышением квалификации, дополнительным профессиональным образованием и расширением взаимодействия университета с работодателями. В Казахстане на территории учебного полигона «Коктал» началась активная фаза совместного учения «Рубеж-2026» с коллективными силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона. В ходе учения отрабатываются вопросы подготовки и ведения боевых действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства-члена ОДКБ. Учения продлятся до 18 сентября с участием воинских контингентов Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, оперативных групп Объединенного штаба и секретариата ОДКБ. Общая численность участников учения составляет около 1500 человек, более 300 единиц военной и специальной техники, в том числе более 100 беспилотных летательных аппаратов различного назначения. Поставки природного газа из России в Армению временно приостановят из-за планового профилактических, а также ремонтных работ на территории России, пишет Лента.ру. Экспорт топлива будет приостановлен с 15 по 25 сентября. По данным «Газпром Армения», в указанный период бесперебойное и надежное газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана. Армения почти полностью обеспечивает свои потребности за счет российского газа. В прошлом году «Газпром» поставил в страну около 3 миллиарда кубометров газа. Еще около 500 миллионов в год поступает в Армению с Ирана в рамках программы «Газ в обмен на электроэнергию». Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер. Гармию освоишь, багар як хонадон.

0: در کشور و سراسری عالم. تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلس. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Иксельро туме хариву, туфаро азмо мегири. Иксельро харида, рамзизери сарпушро, дар сомай Иксель Энерджи нухта Азия бахкайтир. Байо онро, дар шакли СМС бонавиштани ному насаб, башахри истихомат, барахами навадучор, хафсат, автодухафт, автодухафт равонкон. Бахтадро бисанч, баяки ассе сертификатро, бо арзиши хазор сомони бурткон. Харузи джума, суати нузда, дар эфири радио ему, суати Иксель Энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шонси бурда. اون رو از دست نده.
5: همگی با سی سومونی تویستری سیروب کارتوشکای بیریون و پپسی تروات بخش تنها در KFC فرمویش دید.
0: رقم تلفنی دوره رکلاما 41 41

Ну что, друзья, прорыв совершить непременно нужно, действительно, тем более сейчас, когда многие уже сходили на обед, наверняка расслабились, а если обед был чересчур калорийным и сытным, то некоторых даже, наверное, уже и в сон потянуло. Поэтому, друзья, конечно же, нужно зарядиться, нужно вдохновиться, нужно взбодриться, и все это лучше делать в хорошей компании. Не устану об этом сегодня говорить, поэтому настраивайте свои радиоприемники, делайте звук громче, присоединяйтесь и давайте открывать второе дыхание. Кстати говоря, это уже третий час, друзья, второго дыхания. Ну что, вот знаете, понедельник не так уж и плох на самом деле. Кто бы что там ни говорил, я всегда говорю, как корабль назовешь, так он и поплывет. И если понедельник начать с улыбки, а с какой-то хорошей новости, с приятного какого-то момента для себя любимого, то и весь день будет замечательным. А значит, не только день, но и вся предстоящая неделя. Поэтому используйте это время как раз-таки для себя во благо. И вот чтобы, опять же, не говорили по негативному, плохому про понедельники, и про тяжелый день, и про много работы завал, и про еще что-то, там на самом деле есть интересные факты, друзья. Большинство людей, вот оказывается, не улыбаются по понедельникам до 11 часов. А зато потом... Все становится как нужно. Просто, оказывается, людям нужно немножечко времени после выходных. Нужно действительно вот смыть себя вот этот вот налет расслабленности, нужно взбодриться, нужно, конечно же, втягиваться в рабочий процесс. И да, это все время. Поэтому если все-таки вот понедельник почему-то у вас начинается с какой-то хмурости, какой-то обыденности, может быть, даже с каких-то мыслей не особо-то приятных, настраивайте себя совсем на другое, потому что на самом деле все очень даже хорошо. И, кстати говоря, понедельник – это не только день в календаре. Еще раз напомню, что это старт для целой недели, которая может пройти у вас продуктивно, позитивно, интересно. Поэтому давайте, друзья, сделаем этот понедельник добрым и хорошим, и пусть сегодня все будет просто потрясающе. Ну что, вливаемся, врываемся, кто-то, может быть, и медленно только начинает это делать, а мы же на всей скорости, к тому же время действительно сегодня летит просто как-то фантастически быстро. И думаю, что вот если для кого-то все-таки понедельник с каким-то негативом связан, то можете себе прямо сейчас даже этим успокоить. Половина рабочего дня-то уже прошла вот раз и как не бывало, друзья. Так что давайте-ка немножечко еще селеночек подсоберем и вторую половину проведем как следует. Ну что, ненадолго буквально прервусь, друзья, и вернусь к вам с нашей очередной рубрикой.

0: 35 лет независимости, единства и движения вперед. Радио «Азия Плюс» поздравляет всех таджикистанцев с Днем Государственной Независимости Республики Таджикистан. Пусть в каждом доме звучат счастливые голоса, в каждом сердце живет любовь к родине, а над нашей страной всегда будет мирное небо. С праздником, любимый Таджикистан! Второе дыхание. Энергия твоего дня.
1: Ты видела этот фильм?
2: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
1: Стоп, не говори дальше.
3: Осторожно, спойлер.
2: Твой гид по кинематографу, обзоры, топы и не только.
4: Ну что, друзья, спойлер, до него тоже добрались. Спойлерить, конечно же, не всегда хорошо, но вот наши спойлеры, они очень полезные бывают, кстати. Бывают вообще прям очень нужные. Я помню, что даже писали нам потом наши слушатели и говорили о том, что есть рекомендации от нас неплохие. И это действительно здорово. Можно узнать про какую-то новиночку, можно вспомнить какой-нибудь отличный фильм, чтобы потом его пересмотреть. Вот, кстати говоря, про фильм. Друзья, не совсем фильм сегодня, проспойлерю вам, но связано это с очень популярным фильмом как раз. Стриминговый сервис Netflix представил милые фотографии со съемок сериала «Скуби-Ду». Вот, признавайтесь, кто помнит тот самый фильм «Скуби-Ду». Да, действительно, на этих самых фотографиях показаны исполнители главных ролей в предстоящем уже проекте, включая и щенка Скуби. Авторы также сообщили, что съемки проекта официально уже завершены. Сериал выступит адаптацией оригинальной истории знаменитых персонажей. Проект расскажет о крайне трусливом псе по кличке Скуби-Ду и его знакомстве с будущей командой, которые будут совместно раскрывать, на первый взгляд, просто фантастические происшествия. Ой, фильм из моего детства на самом деле, и после этого еще был мультсериал, который, несмотря на то, что все равно уже были повзрослее, мы смотрели с друзьями, с близкими, и действительно какие-то теплые воспоминания у меня с этим фильмом. Здесь же это будет действительно сериал, который как раз будет на основе этого самого фильма, и действие развернется в летнем лагере Руби Спирс, а во время последних каникул главных героев, то есть там все те же старые друзья Шегги и Дафна, найдут этого самого потерявшегося щенка, немецкого дога Скуби, ну и выяснится, что пес мог стать единственным свидетелем загадочного сверхъестественного убийства. Чтобы раскрыть это мрачное дело, герои объединяются с прагматичной местной умницей Велмой и странноватым, но очень симпатичным новеньким парнем по имени Фред. В процессе расследования подросткам придется столкнуться с жутким ночным кошмаром, который грозит вытащить наружу и все их личные секреты. Вот так вот. А вместо привычной комедийной вот этой вот самой бутафории проект позиционируется сейчас как современное и более мрачное переосмысление. А вообще, конечно, создатели ориентируются на атмосферу в духе очень странных дел. Кстати, внимание, вот тоже. Это что-то связанное с реальным чувством опасности, с мистикой, с тайнами, но с сохранением яркой эстетики оригинала. И в первом сезоне сериала, кстати, будет 8 эпизодов. Сериал «Скуби-Ду» готовится и выйдет уже в прокат в следующем году. Так, что касается главных героев, Дафна Блейк будет Маккеной Грейтса, она известна по фильмам «Охотники за привидениями», «Наследники» и «Одаренные». И, к слову говоря, она уже озвучивала маленькую Дафну в мультике «Скуб». Вот. Далее у нас Шегги Роджерс, это Таннер Хейген, Велма, это Дикли Эйби Райдер, и Фотсон тоже известный из фильма «Человек-муравей». Ну, а Фред Джонс, это Максвелл Дженкинс, фильм «Затерянный в космосе». Ну что, еще немножечко про сериал «Скуби-Ду» на самом деле. Я вот, кстати, тоже с удовольствием посмотрю. Не знаю, какие-то у меня свои воспоминания. Может быть, у кого-то они тоже есть. Вообще, главная фишка в сериале будет настоящий Скуби. Потому что впервые в истории франшизы роль Скуби-Ду исполнит настоящая живая собака. То есть живой щенок немецкого датского дога. Это не полностью полностью созданная на компьютере трехмерная какая-то модель, это не нарисованная собачка. То есть компьютерная графика, конечно же, будет, но будут ее использовать так минималистично, лишь точечно, чтобы слегка доработать только какую-то мимику, да, этого самого Скуби. И, естественно, само собой, нужно сделать его говорящим. При этом озвучивать пса пригласили легендарного Фрэнка Уэлкера. Это бессменный голос того самого Скуби из оригинальных мультфильмов. Так здорово, то есть фанаты наверняка будут очень рады. Ну, а сценаристами, кстати, тоже выступают знаменитые люди. Такая сильная команда. Это Джош Эпплбаум, Скотт Розенберг, которые работали над проектами «Миссия невыполнима», «Протокол Фантом», фильм «Веном» и «Джуманджи. Зов джунглей». Представляете, да? Представляете? Команда классная, суперпрофессионалы. Режиссером также пилотной серии выступил Тоби Хейнс, снимавший эпизоды для сериалов «Шерлок» и «Черное зеркало». Ну, то есть, действительно, такие очень уже мастодоны, можно сказать, в съемках, да, и мне кажется, удачно подобранный вот этот вот актерский состав все сделает вот этот вот предстоящий сериал, ну, очень интересно, по крайней мере, я на это надеюсь. Я помню, что вот действительно, будучи еще школьницей, вот смотрела фильм и, конечно же, искала какие-то интересные факты, тогда не было соцсетей, не было возможности там выход в интернет, что-то там найти. И уже потом, будучи взрослой, я все-таки вспоминала вот действительно этого замечательного Скуби, который постоянно боялся, но со своим другом Шегги они действительно постоянно могли во что-то эдакое вляпаться, и, честно говоря, спасать частенько приходилось их самих. Ну и потом я узнала, что, кстати, главный герой, вот тот самый Шегги, голос Шегги, да, это Мэттью Лиллард играл, он специально очень долго и громко кричал перед началом работы. И вот полной информации я не нашла. Я думала, что ж такое? Может быть, он как-то разогревает связки, может быть, там что-то ему нужно, какие-то специальные упражнения. Но оказалось, он делал это каждый раз, чтобы его голос становился максимально хриплым и похожим на вот то самое оригинальное звучание персонажа из мультика. Поэтому вот так вот, друзья. Много, кстати, интересных очень фактов про этот фильм и мультсериал, в принципе. Я думаю, все-таки множество сейчас моих ровесников, по крайней мере, вспомнят про него и с удовольствием тоже дождутся уже какой-то новой версии, чтобы посмотреть. Вот такие новости, друзья, из мира кино. Смотреть хорошие фильмы – это замечательно, это отвлекает и ненадолго переносит куда-то в другую вселенную. Ну что, немножечко передохнем, друзья. У нас анонс полезной информации «Мир в цифрах». И сразу после рубрик я вернусь к вам.
5: Сархати Хабарго. Санкция хойнави Америку метавонан ба Таджикистон хам таасир расонан. Дар Душанбе хамкориҳо бо донишгоҳҳои Россия баррасӣ шуд. Дар Перияхи Таджикистон истгоҳи баландгоҳи Гармоновро навсозӣ карданд. Россия интиқоли газро ба Арманистон боз дошт. Таджикистон дар машқҳои созмони паймони амнияти дастаи ҷамъӣ дар Қазоқистон иштирок дорад. Муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои Азия Плюс.
6: میخواید وقت و پول را صرف نماید، زمیمه اروند را نصب نماید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نماید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نماید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نماید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نماید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
7: اولمی دقیق.
8: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
9: 575 میلیون
10: 575 миллион маротиба албоми расмии мусиқии қаҳрамони ҷаҳон оид ба футбол 2026 дар платформаҳои рақамӣ шунида шудааст. Ин бори дигар нишон медиҳад, ки футболи муосир кайҳо танҳо 90 дақиқаи бозӣ дар майдон нест. Он акнун суруд, клип, мемҳо, таблиғ ва мусиқие аст, ки баъди ҳуштаки охирин ҳам дар плейлистҳо боқӣ мемонад. Қаҳрамониҳо ба охир мерасанд, аммо шӯҳрати тарунаҳои асосии он маҳфилҳо то дергоҳ боқӣ мемонад.
11: کامرسبانک تاجیکستان فرزند استقلالی دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرسبانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj شریک آهنگ استقلال آبی زلال.

0: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация «Эмин Сармуя» запускает специальную акцию по депозиту из стеклолият. Воспользуйтесь выгодными условиями. 20% годовых. Срок размещения до 1 года. Спешите. Акция по просьбам клиентов продлена до 1 октября текущего года. Сохраните и приумножьте свои сбережения на выгодных условиях вместе с «Эмин Сармуя».
3: شما سولفا شدید و اون نه تنها شما رو ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا رو رف نفس کشی رو آزاد خشکی گلو رو برطرف میکند. خودی اونه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
4: Уважаемые граждане Российской Федерации, проживающие в Таджикистане, 20 сентября 2026 года в соответствии с указом президента России от 16 июня 2026 года за номером 428 состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва. Проживающие в Таджикистане россияне смогут проголосовать на избирательных участках в Душанбе и в Худжанде. Избирательные участки будут открыты 20 сентября 2026 года с 8 до 20 часов по местному времени. Избирательные участки в городе Душанбе находятся в здании консульского отдела посольства России в Таджикистане на улице Абу-Али Ибн Сино, дом 29/31 и в здании представительства МВД России в Таджикистане на улице Сануи, дом 32. Избирательный участок в городе Худжанде расположен в здании Генерального консульства России на улице Сырдаринской, дом 21. Проголосовать могут все граждане России, находящиеся на территории Республики Таджикистан и достигшие 18 лет на день проведения выборов при личной явке на один из высших перечисленных избирательных участков и предъявлении действительного российского заграничного паспорта.
5: Рахами телефона Едора и реклама.
6: Чилуяк, чилуяк.
7: Второе дыхание. Энергия твоего дня.
8: Делаем круто и быстро.
9: Минимум усилий, максимум результата.
10: Рабочие фишки.
11: Подошла очередь рабочих фишек, друзья. И да, если вы прямо сейчас мечтаете об отпуске или думаете, как бы легально ничего не делать на работе, то специально для вас я подобрала такой топ-5 самых эпичных увольнений, которые буквально вошли в историю корпоративного юмора. Так что давайте сегодня поговорим о том, как делать не надо. Ну или надо, если вам уж очень-очень все надоело и хочется сменить работу. Итак, начнем с 5-го места, пожалуй. И да, схема Боба у нас на 5-м месте, друзья, вот так вот ее называют, потому что это просто гений лени, друзья. Американский программист Боб, парень настолько преисполнился в тайм-менеджменте, что просто решил, что хватит уже мне самому работать, уже сколько можно, и нанял себе подрядчика из Китая, который буквально делал за него всю работу. А Боб платил китайцу всего 5-ю часть своей заработной платы и сам весь день пил кофе, листал какие-то видосики, шопился где-то там, ходил прогуляться. В общем-то, коллеги считали Боба одним из лучших в отделе. И он всегда приходил вовремя на работу и все делал, в принципе, без всяких ошибок, и все у него было хорошо. И лавочку прикрыли только через несколько лет, вы можете себе представить, во время аудита безопасности, когда уже, наконец, заметили подозрительную активность из Шанхая. Ну и да, естественно, Бобу уволили, но вообще, ну, не знаю, за схему можно твердую 5-ку поставить этому человеку, вот хоть и вроде... Не знаю, не очень хорошая ситуация, но она почему-то вызывает у меня улыбку и немножечко недоумение, как действительно не несколько месяцев, а несколько лет можно...

0: было не заметить вот этой самой подмены. Ну что, на четвертом месте у нас очень честный автоответчик. Да, это действительно так, поэтому очень честный сотрудник Yahoo попадает в этот топ. Он, уходя в долгожданный отпуск, решил не писать банальное «я вне зоны доступа, буду какое-то время недоступен». Вместо этого он настроил свой автоответчик так: «Я уехал, и если ваше дело срочное, то вы ошиблись. Ничего из моей работы не является срочным, подождет». Ну, руководство корпорации, самоиронию, конечно, и вот такую шутку не оценило. Поэтому парня уволили прямо в первый же день после отпуска, когда кто-то из руководителей все-таки захотел с ним связаться. Ну, зато, согласитесь, он все-таки доказал какую-то свою правоту. Мир без его работы за 2 недели так и не рухнул, да и ничего критичного, конечно, не произошло. Поэтому, ну, здесь вот какая-то такая спорная ситуация. Ну что, на третьем месте у нас суровый японский корпоративный дух. В одной крупной компании в Токио 2 менеджера претендовали на 1 вакантное место повыше. Ну и босс этой самой компании, чтобы не разводить бюрократию, предложил решить вопрос, ну как это раньше говорили, по-пацански. Давайте сыграем в камень-ножницы-бумага. И проигравшие не просто упустят повышение. Начальник посчитал, что действительно это будет очень даже справедливо. Так вот, проигравший действительно, он не просто упустил повышение, начальник посчитал, что у него просто какая-то плохая карма и неудачливая аура для бизнеса, если он вот несколько раз подряд проиграл в эту самую игру. Ну и просто взял и уволил его на месте. Поэтому вот некая мораль, наверное, этой ситуации. Прокачивайте не только резюме, но и свою интуицию. Не нужно было соглашаться вот таким способом решать ситуацию. Ну что, 2 место у нас и обед буквально-таки на миллион. Действительно, 2 место забирает британец, который очень любил поесть за счет своей компании. Корпоративные правила разрешали ему, кстати, обедать с клиентами в ресторанах премиум-класса. Ну и к хорошему, как известно, привыкаешь быстро. Парень со временем так увлекся и буквально за 1 месяц умудрился наесть, внимание, на стоимость хорошего автомобиля. Ну и последней каплей для бухгалтерии стал чек, где среди прочего значился трюфельный суп за баснословные деньги и 1 порция фри всего за 5 фунтов, которую он пытался списать как какие-то представительские расходы. Ну, в общем, этот сам британец пошел, конечно же, искать новую работу. Хотя, конечно, делал он это наверняка сытым. Даже с переполненным желудком, я думаю, и даже какое-то время будет еще в своих воспоминаниях сытым. Но вот не все так гладенько бывает, как рассчитываешь, и в какой-то момент вот так вот тебя все-таки могут поймать с поличным. Ну и 1 место нашего топа. Увольнение, друзья, из-за капслук. Вот как вам такое? Это действительно случилось. Забирает золото, получается, этого топчика моего бухгалтер из Новой Зеландии по имени Шэрон. Она умудрилась вылететь с работы и была уволена из-за шрифта, потому что Шэрон регулярно отправляла коллегам инструкции, написанные исключительно капслуком. То есть все мы знаем, да, огромными буквами, жирным шрифтом, да и при том ярко-красным цветом зачем-то все это выделяло. Ну и спустя время коллеги стали жаловаться, что эти письма от нее вызывают у них просто панические атаки и ощущение, что на них, ну, постоянно орут. Ну, здесь прям согласна, действительно, иногда даже вот смайлик не поставишь, и уже кажется, что как-то вот негативно человек настроен в переписке. А здесь прям и жирный шрифт, капслук, ярко-красный цвет. В общем, жаловались коллеги, и в итоге все это дошло до суда. И суд по трудовым спорам все-таки признал, что такой стиль общения – это систематическое моральное давление. И признал, конечно же, увольнение законным. Так что, друзья, капслук – это вот, оказывается, реальная угроза вашей карьере. Подумайте об этом как-нибудь. Нельзя так делать, как оказалось. Ну, а если вас все-таки уволили, возможно, вы просто слишком хороши для этой работы. Успокаивайте себя так, друзья. Что не делается, все к лучшему. Я, например, успокаиваю себя именно так. А еще сегодня очень быстро пролетело время, и первая половина понедельника уже закончилась, друзья. Здесь и успокаивать себя не пришлось. Поэтому искренне вам желаю, чтобы вторая половина дня была продуктивной, но совсем не утомительной. Бодрости, улыбок, отличного настроения до самого позднего вечера. Все это вам, дорогие мои хорошие. Ну что, заряжайтесь позитивом. Впереди прекрасный вечер еще, я уверена. Ну и в целом вся новая неделя. Сделаем ее красивой вместе. Ну а на сегодня это все. Пока-пока и до завтра.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее.

Таджикистан – наша общая родина, наша история, наша гордость и наше будущее. Поздравляем всех жителей нашей страны с Днем Независимости. Желаем мира каждой семье, успехов нашим детям и благополучия каждому дому. Пусть над нашей родиной всегда будет чистое и мирное небо. С 35-летием независимости, родной Таджикистан –

0: Коротко о главном.
1: В Душанбе открыли учебный класс для правоохранительных органов и военных структур. В Сагдийской области число предпринимателей за последние годы выросло на 19%. В Душанбе кондуктора арестовали за оскорбление пассажира. В Узбекистане ввели наказание за давление на суд и следствие. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка, ваш успех.
3: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: زود یعنی
1: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هب در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. الیرویک خوبولد نمیکند و به حیات فعالانه خلل نمیرساند.
0: با کودکان هم ممکن است؟
1: با کودکانی از 2 ساله بالا و تمام به اویلا بخف است.
0: من به تو چیکار میکردم
1: ها؟ الیرویک حیات به الرژی از داروخانه ها پرسان شوید.
2: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
3: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
2: Даже так? А я думала, ты верен мне.
3: Я верен своему вкусу. Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
6: Анатис.
7: Рахами телефона и дорая реклама.
8: Чилюяк, чилюяк.
9: Радио Азия Плюс.

0: открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Почему малыш никак не хочет засыпать, хотя явно устал? Действительно ли ребенку нужен режим? Или можно обойтись без строгого расписания? Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим, зачем маленькому человеку нужен режим и почему привычная последовательность простых дел может подарить малышу чувство безопасности. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Режим – это не строгий график по минутам и не правило, все должно быть именно так. Для малыша режим – это прежде всего предсказуемость и чувство безопасности. Когда примерно в одно и то же время ребенок просыпается, ест, гуляет, играет и ложится спать, его организму проще настроиться на эти процессы. Малыш постепенно понимает – сейчас будет прогулка, потом – обед, а вечером – купание и сон. Особенно важен для маленького ребенка режим сна. Если малыш слишком долго бодрствует и сильно устает, ему бывает наоборот – сложнее уснуть. Поэтому иногда капризный кроха – это не непослушный малыш, а просто очень уставший маленький человек. Но не стоит забывать, что каждый ребенок индивидуален. Сегодня сон может быть чуть-чуть раньше, завтра немного позже. Болезнь, поездка или гости тоже могут изменить привычный распорядок. И это нормально. Главное, чтобы у малыша были знакомые ориентиры и повторяющиеся семейные

0: ритуалы. Режим ведь нужен не для того, чтобы подчинить жизнь часам. Он нужен для того, чтобы сделать мир малыша понятным, спокойным и предсказуемым. А значит, иногда простое купание или вечерняя сказка – это гораздо больше, чем обычная часть дня. Это маленький островок спокойствия, который ребенок узнает и любит. Ну а максимальный комфорт для вашего малыша и надежную защиту от протеканий на всю ночь подарят подгузники Sof Premium. Мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
2: Радио Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Яркий музыкальный союз «By India», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первого.

0: со Алтар Тоҷикистон 15.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Сагдийской области выросло число предпринимателей. В Душанбе кондуктора арестовали за оскорбление пассажира. В Узбекистане ввели наказание за давление на суды следствия. Далее подробности этих и других событий. В региональном учебно-тренировочном центре в области химической, биологической, радиационной, ядерной безопасности и противодействия терроризму с применением оружия массового уничтожения состоялось открытие нового современного учебного класса. Он предназначен для подготовки и повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов и военных структур. В частности, в учебном процессе предусматривается широкое применение современных технологий, интерактивных средств обучения и методов моделирования реальных ситуаций. Слушатели будут отрабатывать различные сценарии, связанные с обнаружением и идентификацией ядерных и других радиоактивных материалов, предотвращением их незаконного перемещения, оценкой обстановки на месте происшествия, а также реагирование на чрезвычайные ситуации, связанные с химическими, биологическими, а также другими материалами. В Сагдийской области за последние 4 года количество предпринимателей увеличилось на 19% и достигло около 136 тысяч человек, сообщает об этом пресс-служба председателя региона. Доля частного сектора в производстве промышленной и сельскохозяйственной продукции, а также в строительстве, транспорте, торговле и в сфере услуг превышает 90%. При этом в 2023 по 2025 годы в экономику Сагдийской области было привлечено около 4 миллиардов инвестиционных и внутренних инвестиций. Только в первом полугодии текущего года объем привлеченных инвестиций составил 713 миллионов долларов. Значительный вклад предприниматели и инвесторы внесли в реализацию мероприятий, приуроченных к 35-летию государственной независимости республики. В области вместо запланированных 12 тысяч объектов построено, реконструировано и введено в эксплуатацию свыше 15 тысяч объектов, что составляет 127% от плана, сообщает администрация области. В Душанбе к административной ответственности привлекли кондуктора пассажирского транспорта, следовавшего по маршруту Душанбе-Вахдат. Поводом стало обращение пассажира, который пожаловался на грубое поведение кондуктора. По данным МВД, пассажир потребовал вернуть сдачу за проезд, однако 25-летнему кондуктору это не понравилось, и он стал оскорблять пассажира, применяя нецензурные слова. В Узбекистане установили уголовную ответственность за воспрепятствование объективному рассмотрению судебных дел. Согласно новым нормам Уголовного кодекса, незаконное воздействие на дознавателя, следователя или прокурора наказывается исправительными работами до 3 лет, ограничением свободы от 1 до 3 лет, либо лишением свободы до 3 лет. Аналогичное наказание предусмотрено за давление на судью или народного заседателя. Если эти действия совершены должностным лицом, срок ограничения и лишения свободы составит до 5 лет. Также предусмотрен штраф за нарушение порядка в зале заседаний, а также в здании суда. Послы ЕС не смогли договориться о продлении санкций в отношении России, действия которых истекает завтра во вторник, пишет «Политика». По данным издания, Словакия потребовала исключить из санкционного списка российских бизнесменов Михаила Фридмана и Алишера Усманова. Франция предложила исключить из списка только Усманова. Еще один аспект дискуссии касается того, следует ли продлевать ограничительные меры на 6 месяцев или на 12 месяцев. Словакия не готова поддерживать продление на более длительный срок, отмечает издание. А для продления ограничений необходимо единогласное решение всех государств объединения. Как указывает телеканал Евроньюс, присоединение Франции к требованию снять санкции с Усманова может осложнить достижение договоренностей. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тарона Авали Суатро роллер бароетон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: обизулоли тоҷикистон сарватудории бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Обизулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения.
0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Почему малыш никак не хочет засыпать, хотя явно устал? Действительно ли ребенку нужен режим? Или можно обойтись без строгого расписания? Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим, зачем маленькому человеку нужен режим и почему привычная последовательность простых дел может подарить малышу чувство безопасности. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Режим – это не строгий график по минутам и не правило, все должно быть именно так. Для малыша режим – это прежде всего предсказуемость и чувство безопасности. Когда примерно в одно и то же время ребенок просыпается, ест, гуляет, играет и ложится спать, его организму проще настроиться на эти процессы. Малыш постепенно понимает – сейчас будет прогулка, потом обед, а вечером – купание и сон. Особенно важен для маленького ребенка режим сна. Если малыш слишком долго бодрствует и сильно устает, ему бывает наоборот – сложнее уснуть. Поэтому иногда капризный кроха – это не непослушный малыш, а просто очень уставший маленький человек.

0: Не стоит забывать, что каждый ребенок индивидуален. Сегодня сон может быть чуть-чуть раньше, завтра немного позже. Болезнь, поездка или гости тоже могут изменить привычный распорядок. И это нормально. Главное, чтобы у малыша были знакомые ориентиры и повторяющиеся семейные ритуалы. Режим ведь нужен не для того, чтобы подчинить жизнь часам. Он нужен для того, чтобы сделать мир малыша понятным, спокойным и предсказуемым. А значит, иногда простое купание или вечерняя сказка – это гораздо больше, чем обычная часть дня. Это маленький островок спокойствия, который ребенок узнает и любит. Ну а максимальный комфорт для вашего малыша и надежную защиту от протеканий на всю ночь подарят подгузники «Соф Премиум». Мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Соф Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Соф Премиум» – выбор заботливых родителей.
0: Таджикистан – наша общая родина, наша история, наша гордость и наше будущее. Поздравляем всех жителей нашей страны с Днем Независимости. Желаем мира каждой семье, успехов нашим детям и благополучия каждому дому. Пусть над нашей Родиной всегда будет чистое и мирное небо. С 35-летием независимости, родной Таджикистан!

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: KDDK «Бамбалео». Трек о свободе движений и желании отпустить лишние мысли. Иногда все, что нужно, перестать все контролировать и просто танцевать. Делаем именно так под хит.

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: То ранч тахаммул накуни, ганч набини, то шаб нарават, суб, падидар нагардат. Саади.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
4: 35 лет независимости, единства и движения вперед. Радио Азия Плюс поздравляет всех таджикистанцев с Днем Государственной Независимости Республики Таджикистан. Пусть в каждом доме звучат счастливые голоса, в каждом сердце живет любовь к родине, а над нашей страной всегда будет мирное небо. С праздником, любимый Таджикистан!

0: Мюллер истесол кунандай муваффакит дару Тереза аз профилхой босифат ваустувор. Роллер. Гармию осоиш бахарьяк хонадон.
1: Таджикистан – это величие гор, тепло родного дома и сила единого народа. Медиагруппа «Азия Плюс» поздравляет страну с 35-летием государственной независимости. Пусть наша родина развивается и процветает, а ее будущее наполняется миром, добрыми событиями и новыми победами. С праздником, Таджикистан!

همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا از یک پلوس.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Тунуи офтоб, вакти ки рузи нав сар мешавад, аз баланди кулаҳо чашмаи поке ва поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз кулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
4: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани.
2: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
1: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
5: Рахами телефона и дорая реклама.
6: Чилюяк, чилюяк. Радио Азия Плюс.
5: Барой шунидан.
6: Азия Плюс.

соотечественники, поздравляем вас с Днем независимости нашей любимой страны. Пусть мир и стабильность всегда царят в каждом доме, а наша Родина с каждым годом становится сильнее и процветает. Желаем каждой семье счастья, здоровья, радости и благополучия. С праздником независимости, Таджикистан!

хочу лишь тебя, я хочу лишь к тебе. Знаешь,

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: Адар Тожикистон ҳабда.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ма шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз додам.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар
0: истиқомат. Ҳамватанони азиз. Радио Азия Плюс. Азия Плюс. Новости.
5: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В Душанбе в преддверии Всемирного дня туризма с 24 по 26 сентября состоятся международная туристическая выставка Душанбе, а также международный форум. Представители туристической отрасли стран региона, профильных министерств и ведомств, международных организаций, а также научного сообщества и инвесторы обсудят вопросы развития устойчивого туризма, расширения международного сотрудничества, привлечения инвестиций, реализацию совместных проектов и укрепления партнерских связей между городами и субъектами туристической отрасли. По итогам форума намечено подписание новых соглашений о сотрудничестве. Также состоятся деловые встречи в формате B2B, обучающие тренинги по обслуживанию в гостиницах и ресторанах, совершенствованию профессиональных навыков гидов, а также разработке новых туристических маршрутов. В Таджикистане до 15 сентября продлили третий этап регистрации на вступительный экзамен, сообщает Национальный центр тестирования. Пункты регистрации работают с 8 до 17 часов вечера. С перечнем свободных мест в вузах и учреждениях среднего профессионального образования можно ознакомиться на сайте Национального центра тестирования. В Сеуле 16 сентября пройдет первый саммит «Южная Корея, Центральная Азия» с участием лидеров всех 6 государств – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Южной Кореи, пишет Фергана. Перед общей встречей президент Кореи Ли Дже Мён проведет отдельные переговоры с руководителями центральноазиатских государств. Основными темами саммита станут расширение торговли и инвестиций, сотрудничество в энергетике, в сфере критически важных минералов и развитие цепочек поставок. Первый международный фестиваль циркового искусства «Мир цирка объединяет сердца» впервые состоится в Государственном цирке Таджикистана. Он пройдет с 17 по 20 сентября. Фестиваль пройдет в честь 35-летия государственной независимости республики с участием артистов из 14 стран мира. Целью проведения фестиваля организаторы называют популяризацию циркового искусства, содействие обмену опыта между специалистами и укрепление международных культурных связей. Фестиваль пройдет при поддержке правительства страны и Министерства культуры республики. Таджикский певец Ильхом Тагиров стал полуфиналистом 8-го сезона российского музыкального шоу «Ну-ка все вместе». На сцене проекта Тагиров исполнил песню «Wake up me». Съемки выпуска прошли в день рождения певца, и он назвал это исполнением своей мечты. Теперь артиста ждет полуфинал шоу. Отечественные спортсмены примут участие в 20-х азиатских играх, которые пройдут с 19 сентября по 4 октября в городах Японии, Айти и Нагоя. На крупнейшем континентальном старте соберутся спортсмены 45 стран и территорий Азии. Таджикистан представит 104 спортсмена, которые будут выступать в 22 видах спорта. Боксерша Межгуна Самадова станет знаменосцем сборной страны. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарона аввали суатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Обуви Волк дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом, шурамада гуни азиз. Биновайтилу агентии обухавошиносии Тожикистон, хабуи шом, кам абри бебориш аст. Имшаб дар Хорух 16 дараҷа гарм, дар Хоҷанд 17 дараҷа гарм, дар Бухтар 19 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобе Ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 19 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дар дисар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар бьор.
2: Модар Джон, чи хелаш дорост аст? Пардифен барой дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Мухим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамулкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар бьор.
3: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
4: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
5: Уважаемые граждане Российской Федерации, проживающие в Таджикистане, 20 сентября 2026 года в соответствии с указом президента России от 16 июня 2026 года за номером 428 состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9 созыва. Проживающие в Таджикистане россияне смогут проголосовать на избирательных участках в Душанбе и в Худжанде. Избирательные участки будут открыты 20 сентября 2026 года с 8 до 20 часов по местному времени. Избирательные участки в городе Душанбе находятся в здании консульства отдела посольства России в Таджикистане на улице Абу-Али Ибн Сино, дом 29/31 и в здании представительства МВД России в Таджикистане на улице Сануи, дом 32. Избирательный участок в городе Худжанде расположен в здании Генерального консульства России на улице Сырдаринской, дом 21. Проголосовать могут все граждане России, находящиеся на территории Республики Таджикистан и достигшие 18 лет на день проведения выборов при личной явке на один из вышеперечисленных избирательных участков и предъявлении действительного российского заграничного паспорта.
6: Аджибадем ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Маҳз ҳамин чиз, Аҷибадемро шарики бо эътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Аҷибадем, ҷое ки ба саломатии шумо арзиш медиҳанд. Барои маълумот занг занед 986-801-717.
7: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
8: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
7: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
8: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
7: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
9: Ҳамагӣ бо си сомонӣ, твистери сироп, картошкаи бирён ва пепсии тароатбахш. Танҳо дар KFC фармоиш диҳед.
10: Шунидед? Ин садои пардохти насли нав аст. Бонки байналмилалии Тоҷикистон Apple Pay-ро муарифӣ мекунад. Корти байналмилалии IBT-ро ба Apple Pay илова кунед ва харидҳоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, қулай ва бехатар пардохт намоед. ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
11: Азия Плюс.

0: гирифта пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
1: Нитро Енерҷи харида яке аз се сертификатро ба маблағи 1000 сомонӣ бурд кун. Рамзро аз зарфчаи Нитро Енерҷи дар сомонаи nitro.tg ба қайд гир ва ё онро тариқи SMS бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93 959 430 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи nitro.tg як зарфча, як имконият. Онро аз даст надед.
2: همگی با 30 سومونی تویستری سراب کارتوشکای بیلیون و پپسی تروات بخش تنها در KFC فرمویش دید.
3: رقمی تلیفونی داره رکلامه 41 41.
4: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
5: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
6: Почему малыш никак не хочет засыпать, хотя явно устал? Действительно ли ребенку нужен режим? Или можно обойтись без строгого расписания? Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим, зачем маленькому человеку нужен режим и почему привычная последовательность простых дел может подарить малышу чувство безопасности. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Режим – это не строгий график по минутам и не правило, все должно быть именно так. Для малыша режим – это прежде всего предсказуемость и чувство безопасности. Когда примерно в одно и то же время ребенок просыпается, ест, гуляет, играет и ложится спать, его организму проще настроиться на эти процессы. Малыш постепенно понимает – сейчас будет прогулка, потом обед, а вечером – купание и сон. Особенно важен для маленького ребенка режим сна. Если малыш слишком долго бодрствует и сильно устает, ему бывает наоборот – сложнее уснуть. Поэтому иногда капризный кроха – это не непослушный малыш, а просто очень уставший маленький человек. Но не стоит забывать, что каждый ребенок индивидуален. Сегодня сон может быть чуть-чуть раньше, завтра немного позже. Болезнь, поездка или гости тоже могут изменить привычный распорядок. И это нормально. Главное, чтобы у малыша были знакомые ориентиры и повторяющиеся семейные ритуалы. Режим ведь нужен не для того, чтобы подчинить жизнь часам. Он нужен для того, чтобы сделать мир малыша понятным, спокойным и предсказуемым. А значит, иногда простое купание или вечерняя сказка – это гораздо больше, чем обычная часть дня. Это маленький островок спокойствия, который ребенок узнает и любит. Ну а максимальный комфорт для вашего малыша и надежную защиту от протеканий на всю ночь подарят подгузники «Сов Премиум». Мягкие, как мамины объятия.
7: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Сов Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Сов Премиум» – выбор заботливых родителей.
8: Радио «Азия Плюс».

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей. Мистер Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемый вокал делают трек особенно проникновенным.